однако. Ой, да как же поют земляки! Эх, знай наших!

Привет, казаки! Привет, кубанцы! С вами я, Ольга Зарубина. Слушайте радио «Казак-ФМ» и пусть в ваших домах всегда живет мир да любовь.

0: Живите 100 лет.
1: Разные народы, разные традиции, а земля одна. Казань.

Радиоканал «Казак ФМ» зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-90756 от 4 февраля 2026 года. Категория информационной продукции для лиц старше.

0: сын. Тогда поймешь, почему все, что я не смог, мечтаю воплотить в тебе.
1: Для соседа. Это всегда, пожалуйста. Песня для соседа на Казак-ФМ.
2: Всем привет! Меня зовут Александр Моздок. Слушайте мои авторские песни на самом лучшем радио Казак-ФМ и заряжайтесь положительными эмоциями.

0: и второй носок под диваном, мы тут с народными синоптиками позавещались и записывайте главную примету дня.
1: Если кот прячет батарею, нос в батарею, значит осень пришла официально. Но нам, казакам, все равно жарко. Так, всем отличного дня, родные. С вами Юлия Кирюшина и Андрей Мартынюк.
0: Ну, а если серьезно, за окном плюс 15. Свежо, и есть желание обнять одеяло. Ну, такое, знаешь, мы победим.
1: Победили, и хотим этим опытом поделиться сегодня с вами. Именно мы будем ответственны за ваше бодрое утреннее настроение. Но, как говорится, утро бодро встретишь, значит, день будет замечательный, и вечер. Традиционно начинаем с переклички. Напоминаем наш номер, Макс,
0: 900... +7 918 928 401 2020. Честно признаться, мы очень соскучились.
1: Конечно,
0: по вам.
1: Да, и давайте прямо сейчас пришлите на этот номер, Макс, 401-2020. Где вы находитесь? Сейчас узнаем, кто первый пришлет. Большой город, либо уютная станица, да? Это наш Краснодарский край, может быть, наши любимые друзья-соседи Адыгея.
0: Да, ну, знаешь, давай еще поговорим о том, что, ну, расскажите нам, как же вы поднимаете себя с дивана этой осенью?
1: Вообще, понедельник, осень, все вместе случилось.
0: Именно
1: нужна
0: так.
1: Помощь, нужна энергия.
0: Поэтому, так, друзья, еще раз, 928-401-2020, мы ждем

0: Раньше поход к грумеру был неприятной необходимостью из-за стресса. Теперь превратился в обычный день.
1: Благодаря «Экспресс-Успокоин» все процедуры для вашего питомца пройдут налегке. Просто дайте ему таблетку перед визитом. «Экспресс-Успокоин». А если стресс надолго, используйте курс «Успокоин». Покупайте в зоомагазинах вашего города. «Экспресс-Успокоин». Лекарственный препарат. Не забывайте проконсультироваться с ветеринарным врачом и перед применением обязательно прочитайте инструкцию.
2: Ваше здоровье – наш главный приоритет. Семейная клиника «Будь здоров» – это опытные специалисты, современное оборудование, точная диагностика и комфорт для всей семьи. Все, что нужно для вашего здоровья – в одном месте. Наш адрес – Усть-Лабинск, улица Марии Овсянниковой, 1А. Имеется против

0: Тенк.рф. Новый дилерский центр «Тенк Триа Моторс» в Краснодаре открыт. Премиальные внедорожники «Тенк» — это мощь, надежность и безупречный стиль. Покорите любые маршруты с уверенностью в каждом километре. Почувствуйте характер «Тенк» на тест-драйве. Выгодные условия покупки и индивидуальный подход ждут вас. Запишитесь на тест-драйв уже сегодня по телефону 205-0785. Аэропортовская 4/1. Район аэропорта. «Тенк». Управляй прогрессом.
1: Больше не нужно выбирать между очками и линзами. Лазерная коррекция зрения в клинике New Vision. Ваше зрение – наша забота. Краснодар, Индустриальная, 145. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Алло, привет. Угадай, где можно получить выгоду до 400 тысяч и сигнализацию в подарок?
3: Не знаю, в первом Лада-центре на Покрышкина.
2: Откуда ты знаешь?
3: Ты мне уже третий раз звонишь.
2: Ну а ты что?
3: А я с первого раза поняла, что это максимально выгодное предложение и уже купила новую Лада. Официальный дилер первый Лада-центр. Краснодар, Александра Покрышкина, 13/1. Звоните 8-861-207-3707. Срок действия акции с 1 по 30 сентября 2026 года. Максимальная выгода достигается при покупке автомобиля в кредит по программе Лада Финанс ВАО Автофинанс Банк. Подробности об организации акции, условиях и сроках проведения на сайте plc.lada.ru.
4: Профессионалы выбирают результат. Они не ищут компромиссов. Алмак Плюс. Три режима работы для здоровья суставов и спины. Подходит для взрослых и детей. Алмак Плюс. Профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 200 01 13.
5: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Только сейчас Алмак Плюс по низкой цене в аптеках здоровья. Все товары и услуги сертифицированы и лицензированы. Телефон рекламной службы.

0: понедельника. Сегодня задаем вам один вопрос. Что заставляет вас встать с дивана? Мы запускаем перекличку в Макс. Давайте присылайте три слова, которые бы вы описали свое пробуждение. Самое жизненное будет достойно оваций. Сегодня у микрофона
1: Андрей Мартынюк, Юлия Кирюшина. Привет, наши родные казаки и казачки. Где бы вы ни находились? У нас здесь на юге, либо далеко-далеко. И первое сообщение, которое мы получили на наш номер, +7 928 401 2020. Как вы думаете, откуда? Золотое кольцо с нами. Город Владимир приветствует.
0: Доброе утро. Илья нам написал. Доброе утро. Слушает он нас. Владимире, как там погода? Расскажите нам, пожалуйста. Еще одно сообщение прилетело. Доброе утро, дорогие ведущие. Да здравствует Краснодар, западное депо трамвая. Саркис, вам огромный привет.
1: Вот интересно, если еще не только в самом депо, но еще и в вагонах нашего прекрасного трамвайного парка будет звучать Казак ФМ. Это же здорово и замечательно. Будем поднимать всем тем, кто едет на работу сейчас, кто едет по делам, кто едет в школу, в учебное заведение. Настроение сегодня вместе.
0: Есть еще сообщение. Андрюха Ивановская пишет. Вот уже прилетело нам, кстати, три слова. Кофе, паника, понедельник. Ну, красавчик как будто бы. Да сразу видно, что человек с тонкой душой. И у него, знаешь, такая тонкая душевная организация и очень строгий начальник. Паника — лучший будильник. Это проверено веками.
1: Ну, сейчас еще хорошо технологии нашли, когда ты можешь первый раз свой будильник выключить, но он все равно через 3-5 минут, там у каждого же свои настройки, да? У кого-то через 10. У тебя, кстати, сколько будильников стоит на утро?
0: У меня стоит один, но я его переставляю через каждые 8 минут.
1: Я почему-то на сегодня поставил целых 3, плюс еще умную колонку. Кстати, вы также можете в умной колонке, если вдруг от радио далеко отходите, а интернет под рукой, сказать, там, кто вы, Алиса, да? Какие еще у нас есть умные колонки? Включи.
0: Маруся,
1: включи.
0: Салют.
1: Да, включи Казак ФМ, и тоже у вас все будет. И также, чтобы вы, оставаясь на связи, ну, давайте вместе сегодня искать ту самую формулу бодрого пробуждения.
0: Елена пишет, кот, сын и работа. Это то, что заставляет подняться с дивана.
1: Слушай, а давайте так, вот именно тремя словами прямо сейчас опишите, что вас
0: заставляет там подняться.
1: Пока мне очень нравится, да, кот, сын и работа.
0: Номер телефона +7 928 401

0: почему земля круглая? А почему кошки говорят мяу?
1: Ну...
0: А почему у людей нет хвоста?
1: Дочь, спроси у папы. Папа знает.
2: Папа знает. На Казак ФМ.
0: Пап, а что такое родина?
3: О, Нина, какой серьезный вопрос. А ты сама как думаешь?
0: Это что-то родное? Семья?
3: Ты правильно размышляешь. Любая родина начинается с тех людей, которые рядом. Ведь у слов «родина» и «родители» одинаковый корень – род. А род – это несколько поколений людей, у которых общие предки. И все они жили на земле. Раньше люди вообще мало путешествовали и переезжали на новые места. Поэтому в одном городе или селе жили большими семьями в несколько поколений. Дети, родители, бабушки и дедушки. И это место было для этих людей родиной.
0: А воспитательница нам сказала, что есть еще малая родина.
3: Так называют то место, где человек родился и вырос. Наша малая родина – Кубань. Здесь родились и выросли и мама, и я, и наши родители, твои бабушки и дедушки. Вообще, предки нашей семьи приехали сюда больше 150 лет назад. Так что Кубань – малая родина для многих поколений нашей семьи.
0: А большая родина есть?
3: Конечно. Это наша страна, Россия. Она действительно большая, или еще говорят, великая. И по территории, и по количеству людей, и по богатой событиями истории, и по традициям, которые складывались веками, и по достижениям в культуре. Знаешь, как еще называют Россию?
0: Как?
3: Отечество или отчизна. И эти слова тоже обозначают связь многих поколений. Это место, где жили наши отцы, то есть предки.
0: А теперь живем мы, их детки.
2: Папа знает.

0: Говорят, сила воли – это когда ты встаешь с дивана, а я тренировала силу лежания. Вот это навык,
1: вот
0: я
1: это
0: считаю.
1: Вот это молодец, ну погладь его, молодец. Вообще мы сегодня молодцы. Вы слышали только что песню, которая прозвучала, да, Балагура? Гуляй веселее, как там в финале. Давай, давай, давай, вставай, вставай, вставай.
0: И мы хотим сказать доброе утро. Сегодня у микрофонов Юлия Кирюшина и Андрей Мартынюк.
1: И поднимаем и Кубань, и весь юг, и всю нашу большую страну.
0: И
1: привет
0: всем. Принимаем, принимаем себя и поднимаем себя с дивана. И мы задали вопрос. Напишите, пожалуйста, да, о том...
1: В трех словах.
0: Что заставляет вас встать с дивана? И у нас уже есть сообщение.
1: Которых мы улыбаемся.
0: Да, Евгения нам пишет. Доброе утро, казачок. Собачки, кошечки и курочки.
1: Вот они дела станишные. Доброе утро. Так, Евгений.
0: Евгения, так,
1: подожди. Перед Татьяной. Вот, а тебя собака с утра поднимает?
0: Ты знаешь, она повзрослела и нет. Крайне редко.
1: Подъем рано утром, ближе к 11.
0: Да. Но она сейчас в 7 встает. Со школой.
1: Так, а вот это тоже интересно, да? У кого есть домашние животные? Все-таки вы в ритме живете, они вас чувствуют, либо вы подстраиваетесь под их ритм, да? Когда кто кого поднимает? Здесь большой-большой вопрос. Кто у кого живет? Так, идем дальше. Татьяна.
0: Татьяна Туманян нам пишет. Доброе утро. Я встала, кофе сварила, чайник скипятила и легла. Казака включила, легла и слушаю.
1: Вот такое вот утро.
0: Но как будто бы мы и подняли, а как будто бы и нет, да?
1: Ну, бывает тогда, знаешь, когда поднять подняли, а разбудить забыли.
0: А у нас наоборот, мы разбудили, а поднять с дивана мы не смогли, как
1: пока
0: оказывается.
1: Еще, но время еще есть, да. Наше шоу продолжается. Еще сообщение присылается на номер 928-401-2020.
0: Нам пишет Елена из Ростова. Дети, хаус, бутерброд. Лена, я уже чувствую запах этого бутерброда через радиоволны. Он у вас там не упал маслом вниз случайно?
1: Да, конечно, нет. Ну, о чем ты говоришь? Поеди. Так, ответочка из Краснодара. Вот всегда Краснодар и Ростов же рядышком идут. Да, это две южные столицы. Так, Виталик пишет. Зарядка, казачок, яичница. О, вот этот человек правильно понимает казачий дух. Сначала растяжка, потом музыка, ну, а затем вот это...
0: Белок,
1: да.
0: Друзья мои, мы сегодня говорим о том, что же заставляет вас встать с дивана, а мы хотим заставить вас нам позвонить, потому что мы хотим уже призы разыгрывать, да?
1: Конечно. А что может быть лучше, чем получить замечательное настроение, да еще и дозвонившись на любимую радиостанцию «Казак-ФМ», возможность поучаствовать в розыгрыше того самого замечательного подарка, да?
0: И поэтому вам нужно позвонить по номеру телефона +7 928 401 2.

0: Казачки, утро доброе, утро замечательное, прекрасное. Андрей Мартынюк и Юлия Кирюшина на связи.
1: Доброе утро.
0: И мы переходим в нашу рубрику, которая, возможно, даст вам сейчас забрать не только прекрасное настроение, но еще и подарки.
2: Послесловица.
0: Эх, и мы переносимся в станицу Ильскую.
1: Да?
0: Доброе утро, Зинаида. Доброе утро.
3: Доброе утро.
0: Так, как дела?
3: Ну, ничего, у нас настроение
1: как...
3: удалось послушать передачу, настроение поднялось.
1: Это хорошо, это же просто замечательно, когда настроение от нас поднимается. Зинаида, ну, мы сегодня говорим о том, ну, что же поднимает вас с дивана.
0: Вот что поднимает? Человека как...
3: Работа. Вот вчера вечером собрали...
0: Угу. Помидоры собирали и...
1: Ага. Алло.
0: Алло. Связь.
3: Думали, что Боженька дала нам такую возможность. Дождь пошел, поливать не надо. Берите перерабатывайте помидоры.
0: О, радость станичная, когда думаешь, ну большой огород-то. Как так сделать, чтобы небесная канцелярия помогла? Действительно, вчера дождь замечательный
3: был.
0: Помогает. Ну, а мы вам тоже сегодня, наверное, будем помогать. Задача какая? Мы сейчас будем начинать устойчивое выражение, либо пословицы, а ваша задача будет продолжить. Продолжить правильно, интересно. Мы сегодня тоже выбрали пословицы, которые связаны и с работой, и с отдыхом. Поэтому первая пословица.
1: Как поработаешь, так и отдохнешь. Как отдохнешь, так и...
3: Поработай.
0: О! Ну, одна треть пути пройдена.
1: Дальше поехали. Вторая послесловица. Мешай дело с бездельем. Проводи время с...
3: Весельем.
0: Зинаида, пока вы готовитесь к третьей, финальной пословице, хочу у Юли спросить. Это ты сыну своему говоришь, когда он, да? Когда он идет в школу,
3: нет,
0: да?
3: Я так мужу говорю.
0: Живет пословица на Кубани.
1: Ну и самое сложное. Делу время, а потехи?
3: Потехи, конечно, говорят, сейчас. Но хотим сказать, потехи год будет.
1: Год. А почему бы и нет? Можем себе позволить.
0: Зинаида, так вы на 100% наш человек. Вот это тот человек, который действительно знает, что необходимо делать. Мы это вас поздравляем, мы вас поздравляем.
1: А передавайте приветы.
3: Спасибо. Поселку Ильскому передайте. Всему поселку Ильскому привет.
0: Красивый, замечательный поселок. Спасибо вам большое за то, что вы с нами на одной волне. Ну а дальше мы переходим в рубрику «Ленивые варенички». Поэтому, если у вас есть повод, 928-401-2020, пишите, звоните. Через пару минут вновь в прямом эфире продолжим поднимать радость и настроение.
4: Алло, село!

0: Кирюшки.
1: На волнах радиостанции «Казак ФМ» Андрей Мартынюк, Юлия Кирюшина и та самая рубрика, которая позволяет вам каждому, каждый будний день, дозваниваясь, либо отправив сообщение на номер 928-401-2020, поздравить родных и близких с каким-то замечательным событием. И вот у нас...
2: Есть у нас уже сообщение, очень такое, ну, прям хорошее.
1: Да, большое, наполненное. Да.
2: Здравствуйте, хочу поздравить нашу дорогую, любимую бабушку Людмилу Петровну Барболину. С днем рождения! В этот прекрасный день нам хотелось бы пожелать вам, конечно же, крепчайшего здоровья и долгих лет жизни. Пусть будут жизненные силы для стремления к чему-то новому, что подарит вам счастье и прекрасные теплые воспоминания, которые согреют вашу душу.
1: Пусть отличное настроение всегда будет сопровождать вас, и горе и печаль будут обходить стороной. Будьте энергичны, жизнерадостны. Пусть болезни никогда не настигнут вас. Мы всегда будем рядом с вами, поддержим и окажем любую помощь от всей души и с любовью. Лена, Валера и Андрюша Жуковы. Вот такое вот теплое, красивое, замечательное поздравление.
2: На самом деле, даже вот какой-то сегодня такой день, даже у меня 4 именинника.
1: В семье?
2: В семье. Ну, 3 в семье и один очень мой близкий, очень хороший мой друг. Поэтому я буду... Можно я оставлю? Сейчас 2 сделаю. И 2 сделаю в следующем часе, потому что сегодня день рождения у жены мужа. Как она, вот кто она для меня?
1: Родной близкий человек, давай так.
2: Потому что там непонятна вся вот эта иерархия родственников.
1: Генеалогическое древо, да.
2: Так что поздравляем Нину Кирюшину с днем рождения. Чтобы все было хорошо, и 3 детей давали поспать и давали жизненные силы. Вот так я, наверное, хочу сказать.
1: Только так и будет. Ну, а мы напоминаем, если вы вдруг присоединились и еще не знаете, что это за рубрика «Ленивые варенички», то в финале каждого часа, примерно в 7.50 и 8.50, ну, пожалуйста, 928-401-2020, эфир в вашем распоряжении. Поздравляйте, это самое время. Ну, а пока хорошая музыка у всех тех, у кого сейчас и настроение поднимается, а если повод официальный заявить, что у меня сегодня праздник, пускай у вас все будет хорошо. С любовью, радиостанция «Казак ФМ».
0: Спонсор часа – компания «Славянский кирпич». Скидки на кирпич у нас. Надо строиться сейчас. Надежно, выгодно, красиво. Выбирает вся Россия. Акция «Товар месяца» от компании «Славянский кирпич». Скидка 15% на лицевой керамический кирпич серии «Готик». 8-800-100-04-01. Организатор акции АО «Славянский кирпич». Срок проведения акции с 1 по 30 сентября 2026 года.
3: Ой, да как же поют земляки! Эх, знай наши!

0: Краснодаре. Доброе утро, казаки и казачки.
1: Доброе утро.
0: Юлия Кирюшина.
1: И Андрей Мартынюк. И была, знаете, хорошая песня на самом деле. Одному, а мы вдвоем.
0: Только вдвоем, да не только вдвоем. Здесь с нами вся Россия находится. Миллионы людей с нами. И мы сегодня, понимая, что нужно подниматься в понедельник, и ищем те самые способы, которые могут поднять всех с дивана.
1: Вообще, ну, не только понедельник, но и в другие дни.
0: Вторник, среда. Самое сложное здесь в том, что диван-то это надежный такой товарищ. На него всегда можно положиться, да? И как от него оторваться?
1: Это точно. Вот нам пишет Надежда из Динской. Меня заставляет подняться урожай кабачков. Их столько, что я уже не знаю, куда их деть. Лежу, голову ломаю. Подскажите.
0: О, если кто знает, то этот человек должен получить Нобелевскую премию, потому что на Кубани сезон кабачков – это когда ты и соседям отдаешь все,
1: и друзьям,
0: и людей незнакомых встречаешь. Говоришь, ну кто сколько может? Ну возьмите, ну хотя бы центнера 3-4 этих кабачков.
1: Сразу... А непонятно, почему они так растут?
0: Да потому что у нас все, палку воткни, все будет расти.
1: Да?
0: И настроение сегодня у нас растет. Вы тоже присылайте на наш номер +7 928 401 2020, что вас заставляет легко подниматься с дивана, и пускай это тоже будет в нескольких словах. Ну, а мы точно знаем, что хорошая музыка от радиостанции «Казак FM» — это тоже 100%.

0: Вовка для Козака от Анастасии Балала из Ейска.
1: Я на кухне у плиты радио включаю. Вместе с песней Залихватской я гостей встречаю.
0: Реклама на Казак FM.
2: Ну что опять за рок-концерт в машине?
3: Да просто Мурзик сильно нервничает.
2: Дай коту экспресс-успокоин. Через полчаса замурлычет, как дома. Спокойствие до 8 часов. Эффективно и безопасно.
3: Мурзик, это же просто...

0: Комбикормовый завод «Павловский» реализует качественный комбикорм по заводской цене. Благодаря современным технологиям и компонентам наши корма дают максимальный привес на всех этапах кормления и изготовлены по государственному стандарту. Наши магазины находятся в Адыгейске, Кореновске, Кропоткине, Тихорецке, Ейске, Апшеронске, Белореченске, Туапсе и Джубге. Звоните 8-952-81-11-888. 8-952-81-11-888.
1: Не оставляйте урожай на волю погоды. Выбирайте семена с проверенной защитой Vibrance и создавайте основу будущего урожая уже сегодня. Передовая генетика и качественная обработка обеспечивают защиту на старте развития культуры, помогают сохранить потенциал посевов и повысить устойчивость растений к стрессовым факторам. Закажите обработанные семена в компании «Агроголан» и начните сезон с уверенностью. Телефон 8-901-007-0407.
2: Все товары и услуги сертифицированы и лицензированы. Телефон рекламной службы 205-57-75.
3: 3000 спасенных детей. 300 миллионов благотворительной помощи. Вера матерей, надежда отцов и любовь в каждом сердце. Это край добра. А добро краев не знает. Благотворительный фонд помощи детям Краснодарского края. край-добра.ру.
4: Спонсор народного хита – сеть магазинов одежды и обуви европейских брендов «Мюнхен».
5: Сезон скидок в Мюнхене уже начался. Не упустите момент. Мировые бренды, ткани высшего класса, идеальный крой. Все, что создает ваш неповторимый стиль, теперь стало доступнее. Спешите в наши магазины. Краснодар, Красная, 127. Сочи, Кооперативная, 8. Мюнхен. Создай образ своей мечты прямо сейчас.

0: 17 минут в Краснодаре. Андрей Мартынюк, Юлия Кирюшина на волнах радиостанции
1: Казак ФМ. Доброе утро.
0: Ой, фабрика только что пела «Рыбка, рыбка золотая». Я хочу сказать, что сентябрь — это же великолепный месяц для рыбалки. Один из самых лучших. Конечно, жара уходит, и именно это позволяет кому-то очень рано подниматься с дивана, в том числе и мне.
1: Я не знаю, я могу с тобой на самом деле поспорить по поводу рыбалки, потому что мой папа ловит рыбалку ведь круглогодично.
0: И круглосуточно, да?
1: И все у него нормально.
0: Все равно.
1: Но это заставляет его подняться рано утром, однозначно.
0: А, кстати, мы из сентября сейчас переносимся в Великий Октябрь. Это населенный пункт Тверской области. С нами на связи Татьяна, Тверская область. Доброе утро, Тань. Здравствуйте.
1: Доброе утро.
2: Здравствуйте.
0: Татьяна, первый вопрос. Тверь, Тверская область и тот самый знаменитый поселок Великий Октябрь, он же находится очень далеко от Краснодара. Как так случилось, что и там слушает нашу радиостанцию?
2: Мне на Новый год купили дети Алису. Я проштудировала все программы, и вы у меня все.
1: Все, любовь?
2: На первом месте.
0: Мы поздравляем и себя, и вас с тем, что мы являемся частью большой семьи под названием Казак ФМ. Ну а теперь, раз уж мы поднимаем настроение всем, что вас заставляет так рано подниматься? Давайте, рассказывайте. Ваш
2: 100% опыт. Меня заставляет то, что я просыпаюсь о 5:30. Включаю ваше радио, гимны на радио Казак ФМ, и я с этим встаю. И у меня, я живу одна, и со мной кот Барсик. И у меня Барсик такой, что все летит. И летят, цветы летят, все летит. Он еще молодой, ему 5 месяцев, он носится как конь. Сумасшедший.
0: Ну вот классическое имя Барсик. Ну так у него казачий характер тогда. Он хвостом как шашка и машет влево-вправо, и все, и герани под снос.
2: Да, он у меня такой.
1: Татьяна, ну тогда передавайте приветы.
2: Я приветы хотела передать в Тверь внучке, но она уже уехала. Я ей звонила, она уже в дороге. Внучке Диане 19 лет, Злате 15 лет, это в Твери. А в Москве у меня внучата Вика и Владик. Они тоже уже в школе и в садике. Я очень хотела, я вам много раз звонила, очень хотела передать приветы. А вот почему-то сегодня не получилось.
0: Счастливый день.
1: Татьяна, ну вы можете позвонить нам завтра.
2: Вчера был дождь, а сегодня солнышко.
0: Вот так вот. Легкий понедельник. Мы вас настраиваем на нашу связь постоянную. Напоминаем и Татьяне, и всем нашим слушателям. Номер телефона +7 928 401 2020. Да.
1: Можно я сделаю? Вот пока я точно знаю, что меня слушают сейчас. Именно потому, что там очень плохая связь, где они находятся. Вот. Сегодня день рождения у моей мамы. И я бы хотела прямо сейчас ее поздравить, потому что, ну, пока они поймали связь и нашу радиоволну, я хочу сказать, моя мама Тарненко Елена Михайловна, вот, сегодня у нее юбилей, ей 55 лет. Мам, я безгранично тебя люблю, ты свет в нашем доме, в нашей жизни, мы с сестрой, с папой тебя очень любим, дорожим тобой, и мы хотим, чтобы ты больше отдыхала. Помидоры мы, конечно, твои очень любим, но ты нужна нам бодрая, веселая и счастливая. С любовью, твоя старшая дочь.
0: А я хочу вам сказать большое спасибо за такого прекрасного человека, за мою соведущую. С праздником! Ура, ура, ура! Ну и пускай следующая эта же песня будет как подарок и тем, кто просыпается, и тем, кто празднует сегодня замечательные

сотни народов, и у каждого своя музыка, в которой живет душа.

тарантеле – это струнный щипковый инструмент, отдаленно напоминающий гусли. Он один из древних инструментов карельского и финского народов. Происхождение кантеле описано в эпосе. Легендарный герой, старец-волшебник Вяйнямёйнен, изготовил корпус кантеля из костей рыбы, а струны – из конского волоса. Только старец мог извлекать завораживающие звуки, от которых слезы выступали на глазах. И все живущие в воздухе, на земле и в море, птицы, рыбы и животные собирались послушать его игру и, ликуя, восторгались. Народные кантели в деревнях Карелии имели от 5 до 24 струн. Первые инструменты делали из деревянной заготовки. Деку к корпусу привязывали лентой из бересты. Позже кантели стали изготавливать, склеивая корпус из досок ольхи, ели, сосны или березы. Изначально инструмент рождал простые звуки, но в 20-х годах 20 века ученый-фольклорист Виктор Гудков решил возродить старинные народные инструменты. Гудков усовершенствовал кантеле. Благодаря усилиям ученого в Карелии появился уникальный фольклорный коллектив – национальный ансамбль песни и пляски «Кантеле». Он исполняет музыку, песни и танцы народов Карелии, прославляет древнейший музыкальный инструмент, который иначе, как душа народа, назвать нельзя.

0: И за эфиром у нас был звонок. Брюховецкий район, хутор Привольный. Галина, передаем вам привет. Она говорит: ребятушки, вы даже не представляете, что меня заставляет подниматься. Это 5 детей, 10 внуков, 7 правнуков. Вот так это вот. Да, как? Вот такая вот мотивация. Эх, молодо-зелено, Юля, молодо-зелено. Вот, а ты-то здесь с одним сыном, с Богданом, да, собираешь его в школу, потом встречаешь и думаешь, что жизнь вот вокруг этого маленького человека твоей семьи вертится. Вот как люди живут, да, понимаешь?
1: Мне
0: 5
1: дурно.
0: Детей, 7 правнуков, 10
1: я
0: внуков.
1: Я считаю, что это люди герои.
0: Конечно, это супергерои.
1: Ты прав, реально. Я иногда, мне кажется, что я одна с одним не справляюсь, Миша. Я плохая мать.
0: А теперь умножь это.
1: А там если просто 10.
0: Галина, сил вам. И действительно, пускай каждое утро и каждый день будет максимально счастливым. Тем более в такой большой, красивой семье.
1: Мы посчитаем сообщение. Иван пишет: только деньги заставляют меня встать с дивана или кровати.
0: Так, а если какая-то сумма минимальная? Иван, тоже нам напишите. Вот ты бы меньше какой суммы?
1: Меньше 3200, я не согласна. Итак, Петр Армавир пишет: я люблю свою работу. Я приду сюда в субботу. Ничего, кроме любимой работы, не заставит меня встать с дивана.
0: Выкупают трудоголики какие-то. Все пишут нам и пишут, да? Вот. А Иван про деньги. А, кстати, деньги же это тоже связано с работой, да, у нас?
1: Ну, конечно, да. Ну, и вот это мне еще нравится. Ирина Коржевски написала.
0: Подожди. Перед тем, как подойдем, ты же помнишь окончание? Это же из знаменитого стихотворения, да? Что я люблю свою работу, я приду сюда в субботу, да?
1: Да.
0: Да, но это же про тех...
1: Пони?
0: Если знаете, то тоже дайте реакцию на номер 928-401-2020. Кто является таким же трудоголиком в воскресенье и в понедельнике 24/7?
1: Так. Итак, Ирина Коржевски.
0: Вот она.
1: У меня 150 кур, 80 уток, 4 коровы. Вот моя мотивация вставать с дивана.
0: Знаешь, такая есть известная картина, картинка в интернете, когда вроде бы как человек спит, и несколько кошечек, ну, они так говорят: Наташ, вставай, кормиться надо, да? А тут представляете, какую можно сделать такую картину?
1: Со 150 курами?
0: Да, и 80 уток, и 4 коровы, которые говорят Ирине: Ирина!
1: Вставай! А согласитесь, вот, что когда вы собираетесь в отпуск, вы просыпаетесь с первых звуков будильника, что отпуск это самая лучшая мотивация поднять себя с дивана. Но, может быть, и 150 кур, я не знаю.
0: А еще иногда ты приезжаешь в отпуск с друзьями, да, и ты понимаешь, ну, что там большая культурная программа, и тебе нужно вот это посетить, и здесь побывать, и, в принципе, поспать-то можно и дома, вот. А они, оплатив, ну, суммы-то сейчас серьезные получаются, да, могут спать до обеда, и мне вот это вот... Заходишь там в номер, стучишься к друзьям и говоришь: да хватит уже спать, вы что творите?
1: Ну, все по-разному отдыхают. Ну, если бы мы с тобой, со семьями с тобой ехали, например, твоя семья бы уже была на экскурсии, а моя бы спала еще. Друзья, по номеру телефона +7 928 401 2020 расскажите нам, что заставляет вас

0: Продолжаем утренний эфир. 8:47 в Краснодаре. Юлия Кирюшина.
1: Андрей Мартынюк сегодня у микрофонов. Мы такие счастливые, если честно, вообще. Мы сидим сегодня, улыбка до ушей. Мы пришли радостные. Сегодня говорим о том, что мотивирует вас, да, встать с дивана.
0: Ваши сообщения к нам приходят. Причем не только Кубань с нами. С нами вся наша страна. Это тоже заряжает настроением. И мы хотим всем тем, кто заботится о своем культурном просвещении, ну, давайте вместе отправимся в рубрику.
2: Куда пойти, что посмотреть в нашем-то Краснодаре?
1: Ну, между прочим, это тоже повод встать с дивана. Угу. Давай.
0: И в первую очередь я рекомендую отправиться 8 сентября в Центральный концертный зал, потому что там пойдет спектакль, ну, с той актрисой, которая мне максимально симпатична. Мария Аронова и Владимир Большов. Это, кстати, тоже там будет. Вот, открою для вас все тайны закулисья. И в спектакле актриса, ну, покажет ту самую жизнь человека, да, это уникальный авторский ход, и он, и она в остром закулисном диалоге. Вот настоящий подарок всем поклонникам театра. Рекомендую. Центральный концертный зал 8 сентября.
1: Так, а я расскажу вам тоже про спектакль в Краснодаре, который будет 8 сентября в один театр. В «Питер за сарафаном» называется. Очень интересное название. Спектакль по мотивам одноименного рассказа известного русского писателя Федора Абрамова. Это, знаешь, это такая история, когда деревенская девушка, которая она отправляется, несмотря на все трудности, в Ленинград. Вот, да, и там через призму судьбы одной, вот именно одной женщины, зритель увидит, как сквозь тяжесть вот этих всех жизненных...
0: То есть, казалось бы, да, в названии есть подсказка, да, в «Питер за сарафаном», да?
1: Да, но там, вот, но... там на самом деле очень душевная такая история, где все показано через одного человека. Вот я считаю, что нужно сходить посмотреть.
0: А ведь сарафан же это не только про одежду, да? Мне кажется, что мы тоже в простоязычии можем использовать. Ой, там сарафан такого всего тянется, да?
1: Да,
0: это же
1: или...
0: эмоции, да? Там...
1: Ладно, мы можем развивать про сарафан долго.
0: Ну и давайте, театралы, мы сегодня вас порадуем. Спектакль также 8 сентября. Театр драмы имени Горького. Центральный наш театр. Ну, представляете, у вас в доме поселится тигр, да? Все будет происходить, да.
1: Ужас.
0: Но нежная история, на самом деле, о том, как два человека пытаются удержать неуловимое, непонятное, очень хрупкое и желаемое чувство.
1: Но, на самом деле, это очень нежная история, да?
0: Человеку нужен человек, несмотря на то, что в названии, опять же, есть тигр. Поэтому 8 сентября театр драмы имени Горького также наши рекомендации. Ну, а вы, наши родные, на наш номер 928-401 присылайте, куда бы вы также порекомендовали отправиться и нам, и всем нашим.

0: Танечки ленивые, а мы нет.
1: Мы бодрые, добрые, тем более после стольких советов, где вы, наши дорогие слушатели, рассказываете, как легко и непринужденно в понедельник рано утром раз, и как пчелка вскочить с дивана и отправиться в этот замечательный мир.
0: Итак, у нас есть сообщение от нашей постоянной радиослушательницы. Доброе утречко, мои любимые ведущие Андрей и Юля. Моя любимая радиостанция Казак ФМ. Родной мой край, хутор Голицын. На связи Юлечка, маму с юбилеем. Спасибо большое, Светлана. Вас выходом отдохнувшие, с новыми силами. Удачи вам, здоровья, счастья. Также всех радиослушателей всего самого доброго.
1: Еще одно сообщение от семьи Фисько пришло на наш номер 928-401-2020. Знаем эту семью, любим. И в этот раз еще повод сказать. Любимые мои дедушка и мама, от всей души поздравляю вас с юбилеем. Дедушка Паненко Владимир Викторович с детства является моей поддержкой и опорой. 6 сентября ему исполняется 65 лет. Нас, внуков, у него 8, и каждому он уделяет особое внимание. И моя мамочка, Фисько Ольга Владимировна, красавица и рукодельница, которая умеет все великолепно. Великолепно готовить и вкусно печь, со вкусом украшать и творчески мастерить. Спасибо им за все. Очень люблю их и желаем крепкого здоровья и всего самого доброго. Игорь.
0: Хочется поаплодировать.
1: Хочется да. Поздравить еще и от лица нашей радиостанции.
0: Так приятно, когда вот с такой душой, с таким теплом пересылают нам поздравления. Друзья, вы не забывайте, что вы буквально 3 минуты, а такое счастье вы доставите своим близким. По номеру телефона +7 928 401 2020 вы можете писать нам в конце каждого часа утреннего шоу в рубрику «Ленивые варенички», где мы с радостью прочитаем ваши теплые поздравления и пожелания.

0: студийных часах 9:08. И сегодня утреннее шоу «Алло, село» ведут Юлия Кирюшина и...
1: Андрей Мартынюк. Привет, казаки и казачки. И мы сегодня говорим о том, что позволяет вам легко и непринужденно вспорхнуть и, оставив ваш диван дома, отправиться вперед. Раиса Давыдовна пишет, говорит своими словами, что Людмилу Петровну сегодня можно поздравить с 80-летием и пожелать ей счастья и здоровья. И сама поздравляет, и всю Кубань тоже призывает присоединиться к этим поздравлениям.
0: Присоединяемся. Давай еще, у нас есть еще одно сообщение от нашей постоянной радиослушательницы Людмилы из Усть-Лабинска. Доброе утречко, мои самые хорошие ведущие Юлечка и Андрей. Я просыпаюсь рано, встаю 5:30, включаю сразу радио и жду вас, мои хорошие, когда услышу ваши голоса. Дождик ночью прошел, такое утро хорошее, воздух свежий, кормлю своих кошечек Мусю и Беляну. Поработала на участке, а сейчас готовлю себе завтрак, наслаждаюсь прекрасными песнями. Всем привет. Ну, а что? Ну, мотивация что у нас получается?
1: Смотри, для того, чтобы вскочить с дивана, нужно как минимум, чтобы ряд факторов совпало, да? Во-первых, у тебя была какая-то задача, ну, это такой внутренний позыв, да? А во-вторых, чтобы твои физические возможности пересилили притяжение дивана.
0: То есть это сложно.
1: Сложно. Но вот для этого есть радиостанция «Казак ФМ», которая в третьем часе всегда приглашает людей интересных. И к нам сейчас, для того, чтобы преодолеть ту самую физику, придет учитель физики. И это не просто учитель физики, это еще и героиня проекта «Супер-ниндзя» на СТС. Екатерина Чернышова буквально через несколько минут появится у нас здесь,
0: в
1: студии.
0: Давай еще откроем тайну, что она придет не одна, а что с ней придет еще Денис Никифоров, он тренер, детский, и он тоже участник «Супер-ниндзя». Давайте мы будем узнавать о том, что же их, как, что их заставило подняться с дивана и отправиться на такое серьезное шоу. Поэтому, друзья мои, по номеру телефона +7 928 401 2020 вы можете писать, задавать свои вопросы нашим гостям, а также подключаться к нашей видеотрансляции в ВК «Настоящая раздольная» и на сайте kazak.fm.
2: Алло, село! Чистушка для казака от Натальи Ерохиной из села Марина.
3: На любимом казачке новости послушаю. Поздравления, разговоры, все я переслушаю.
2: Реклама на Казак ФМ.
4: На автобазу органов государственной власти требуются водители. Заработная плата от 67 тысяч рублей. Полный соцпакет. За дополнительной информацией обращаться в отдел кадров по телефонам 8 861 992 0859 8 918 688 60 89.
5: Не оставляйте урожай на волю погоды. Выбирайте семена с проверенной защитой Vibrance и создавайте основу будущего урожая уже сегодня. Передовая генетика и качественная обработка обеспечивают защиту на старте развития культуры, помогают сохранить потенциал посевов и повысить устойчивость растений к стрессовым факторам. Закажите обработанные семена в компании «Агроголан» и начните сезон с уверенностью. Телефон 8-901-007-0407.
6: Все товары и услуги сертифицированы и лицензированы. Телефон рекламной службы 205-57-75.
4: Радиоканал «Казак ФМ» зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-90756 от 4 февраля 2026 года. Категория «Информационный продукт».

0: почти час эфира утреннего шоу «Алло, село». На часах 9 часов 15 минут. Мы с Андреем очень любим этот час, потому что к нам всегда приходят интересные гости.
1: Да классные, замечательные. И сегодня, раз уж мы говорим о том, как проснуться, вскочить с дивана и отправиться, у нас вот своими советами.
0: Куда
1: своим
0: отправиться-то?
1: Куда отправиться? Мир покорять. Вообще, делать этот город и вообще любой населенный пункт лучше. К нам пришли гости-то замечательные. Денис Никифоров, тренер для детей, спортсмен. Денис, доброе утро.
2: Доброе утро.
1: Да, и также в гостях у нас.
0: И еще у нас сегодня Екатерина Чернышова. Она у нас учитель физики. А еще они герои проекта «Супер Ниндзя» на СТС.
1: Ребята, доброе утро.
3: Доброе утро.
1: Доброе утро.
0: Что заставило вас подняться с дивана?
1: На самом деле мы за эфиром пообщались, и Денис сказал, мы когда выходим на трассу, вот на тот самый силовой вид деятельности, он говорит, да просто похлопал по щекам себя, да? Вот,
2: да, подтянулся. Настроился немножко, да, сфокусировался и все.
1: А можем вперед. Мы сейчас тоже с нашими слушателями похлопать себя по щекам?
2: Да, давайте взбодримся. А то немножко
0: мы-то взбодрились еще с 5 утра сегодня, если честно. Надеюсь, что наши радиослушатели тоже. Мы хотим напомнить, что вы можете подключиться к видеотрансляции и посмотреть на наших гостей, задать им вопросы по номеру телефона +7 928 401 2020. А мы хотим тоже задать вопросы.
1: Ребят, проект «Супер Ниндзя», он супер популярный в нашей стране. Да. И набирает обороты. Вы уже почувствовали себя суперзвездами? Вот,
2: чувствуется? В какой-то степени есть такое ощущение. Да? Почему-то, особенно в этом году, возможно, то, что ты участник, есть ощущение, что проект стал масштабнее. То есть намного больше рекламы повсюду. Позвали на радио. И это такое ощущение, что вроде бы только была такая обычная простая жизнь, а сейчас что-то какая-то суета.
1: Ну, потому что, да, вокруг всего этого идет и информационный такой шум, и в то же самое время я по своей семье. Все поколения смотрят, все поколения.
0: Это правда.
1: Да. От людей старшего возраста до детей моих, когда вот от экрана не отлипают, и когда тоже болеют, и говорят вперед, вперед, вперед, есть любимчики. Вот.
0: Итак, вопрос, Кать.
1: К вам. Да, потому что вы, вот если вы еще, наши слушатели, не присоединились к видеотрансляции, сделайте, потому что вы максимально, вы очень хрупкий человек, да?
0: То есть, казалось бы, внешнему виду она хрупкая.
1: По внешнему виду, потому что, казалось бы, атлет, да, он должен быть там двухметровый, касаясь сажен в плечах, так, чтобы вышел, да, но вы миниатюрный, да, хорошо.
0: Я буду спорить, ну, в смысле, должна быть вот такая, самое главное, сила духа, выносливость. А вот такие вот худенькие и стройненькие, они иногда даже сильнее, чем огромные шкафы.
1: Согласен.
0: Большой шкаф громко падает. Кать, у меня вопрос к вам. Скажите, пожалуйста, вот вы преподаете физику, да, и вдруг полоса препятствий, где все решает вот именно выносливость, сила. Что вас натолкнуло на участие в «Супер Ниндзя»?
3: Ну, я вообще с детства занимаюсь профессиональным спортом, поэтому всегда хотелось попробовать поучаствовать в каком-нибудь спортивном шоу.
0: А каким видом спорта вы занимаетесь с детства?
3: Плавание.
1: А как так получилось, что именно плавание? И вообще в семье занимались спортом? Это какая-то история, которая передается из поколения в поколение? Либо вы первый профессиональный спортсмен в династии?
3: Нет, не первый. Меня вместе с сестрой в 3 годика отдали на плавание как оздоровительное. Вот, потому что в детстве ставили ДЦП, и родители решили, ну, что нужно поддерживать здоровый образ жизни. Вот, а потом как-то так спокойненько, плавненько перешли в профессиональный спорт. И вот до сих пор занимаюсь.
0: Ну, и мы, ну, судя по всему, как-то диагноз был не подтвержден.
3: Ну, да.
0: Но зато какие плоды это дало.
1: Иногда, знаете, такие врачебные ошибки приводят к классным результатам. Там, да, получается?
3: Ну, что, получается.
1: Что получается. А у вас есть сестра?
3: Двойняшка.
1: Двойняшка, да? Вот да. Насколько вы похожи по 10-бальной шкале? Вот сейчас, в данный момент времени.
3: Ну, сейчас, наверное, на 5 из 10.
1: Да?
0: А в детстве?
3: В детстве были сильно похожи, и в школе учителя всегда нас называли, ну, именами друг друга, мы всегда из-за этого. Да я не Лиза, я Катя.
1: И самое интересное, у вас профессиональный путь спортсмена, он пересекается с профессиональным таким занятием, очень интересным для девушки. Вы еще и поступили на физика-ядерщика.
0: Очень интересное занятие для девушки. Но она...
2: Свободное время.
0: Свободное время, физик-ядерщик, понимаете?
3: Иногда подрабатываю.
2: Собирает.
1: Мы, кстати, ну, за эфиром, да и в принципе, там с детства тоже физику называем не только предмет, который связан именно с физикой, да, но еще и физику тела, да, иногда там поправить. Вообще, как знания по физике помогают в тренировках и на полосе препятствий? Опять же, есть ли какое-то применение о том, что я не просто силой, но еще и, ну, не, ну, там, не типа, физическая сила, но еще и...
0: Типа центр тяжести, инерция, рычаги. Ну, как-то же оно срабатывает в голове?
3: Нет, было бы круто, если бы это получилось применить, но когда ты выходишь на трассу...
1: Вы без формул выходите? Вы смотрите,
3: сейчас PR-квадрат сюда.
2: Да, да, да.
0: Ну, вот расскажите, вот мне интересен именно путь от того, как вы с плавания и вот на такую полосу препятствия. Что вот стало...
1: Отправной точкой.
0: Просто какое-то желание...
3: Нет, вообще просто я не только занимаюсь плаванием, я пытаюсь участвовать в различных спортивных мероприятиях, там и игры ГТО, и соревнования по воркауту, вот, то есть я занималась уже на турниках, участвовала в соревнованиях по воркауту, вот, потом, ну, я давно наблюдала за шоу «Супер Ниндзя», а когда переехала в город Краснодар уже, узнала, что проходит здесь кастинг на шоу, и решила себя попробовать, почему нет, силы есть.
1: А вот по поводу «решила себя попробовать», насколько быстро пришло осознание, что я готова, ну, были ли какие-то опасения, что не будешь соответствовать, либо наоборот сразу и уверенность, что я тот человек, который рожден для этого действия, и я победитель.
3: Нет, конечно, опасения были. Очень страшно было идти на кастинг.
1: Вы переживали?
3: Очень.
0: Да. Слушай, давай начнем с того, что она воркаутом занимается.
3: Нет, не профессионально. Ну, это не такой прям воркаут-воркаут. Это какие-то уличные соревнования, там,
0: ну,
3: подтягивания,
0: так,
3: отжимания,
0: знаете,
3: на брусьях.
0: Ну, так, все равно! Повесьте меня сейчас на турник. Хорошо. Скажи, пожалуйста.
1: А вот теперь вопрос к Денису, да, тот, который занимается еще и обучением детей. Я тоже смотрю, судя по турникам, которые расположены и во дворе моего дома, все востребование и востребование. Одно время-то какой-то провал был, что опустили эти брусья, а сейчас... происходит возвращение, такое ощущение, что...
2: Да, я думаю, что здесь как раз-таки проект «Супер Ниндзя» в какой-то степени вносит большой вклад во все это, потому что даже дети некоторые, я вот недавно занимался, делал там какие-то базовые движения из как раз-таки этого направления, и дети подходили, а вы там случайно не участвовали в проекте «Супер Ниндзя», или вы там слышали о таком, и я понимаю, что какая-то часть детей действительно наблюдает за этим, им интересно, и я думаю, что от этого интерес вот как раз-таки к тому же воркауту или в целом к спорту, он растет благодаря проекту.
0: Это замечательно, на самом деле, что наша молодежь смотрит и
1: не только смотрит, но еще и крутит солнышко на турниках.
0: Мы сейчас и уходим на музыкальную паузу, на хорошую музыку, а мы продолжим общение в видеотрансляции.
1: Подключайтесь к нашему сайту kazak.fm.

0: лодка ярко солнечной весной. Нету силы, как охота, просто встретиться с тобой.
1: Позабыть тревог, невзгоды, окунуться в мир любви.
0: Это все мечты солдата, напиши мне, напиши. Это все мечты солдата.

0: дата 9:30. Это, конечно, не от нас зависит, но мы уже бодры, мы веселы. Андрей Мартынюк, Юлия Кирюшина. И помогает нам в этом вся наша страна и наши гости, которые прямо сейчас здесь, в центре Краснодара, находятся в нашей студии. И у нас в гостях Денис Никифоров, тренер для детей.
1: И учитель физики, героиня проекта «Супер-ниндзя» Екатерина Чернышова.
0: Ребята, доброе утро!
2: Доброе утро!
1: Мы уже говорили о том, что...
0: Целая лекция получилась.
1: История, кстати, очень интересная по поводу того, что Денис нам рассказывал, что не очень-то у него складывалось отношение с спортом в самом начале, когда его родители направили, да? Но пришло определенное осознание уже более в старшей школе, в старшем возрасте.
0: У нас в гостях находятся два человека. Екатерина, вы с 3 лет в спорте, да? Вот, вас практически в несознательном возрасте поместили туда, да? В бассейн. И вы там плавали.
3: И доплавались.
0: А вы пришли чуть позднее в спорт.
1: И еще причем вообще нехотя.
0: Да, и нехотя. Вот, можете ли вы, Денис, наверное, у вас есть возможность сравнить жизнь без спорта и жизнь со спортом? Как вы, опять же, смотря на свой путь, вот, пройденный, считаете, чему вас научил спорт? А какие качества он именно в вас, как в человеке, помог раскрыть эти качества? Mm-hmm. Может быть, развились они более?
2: Я думаю, наверное, самое основное, это что нужно не сдаваться, наверное. Это вот
0: чувство победителя, да?
2: Не то чтобы там, знаете, как со стороны какой-то самооценки, что я здесь такой победитель. Нет, я думаю, что спорт воспитывает характер. И общаясь даже с людьми, которые не занимались спортом, есть такое ощущение, что ты, как и для тебя, это нормально, что до конца идти вперед, стараться преодолевать трудности, которые у тебя возникают на пути, и это нормально. Вот. Особенно в плане вот именно каких-то тренировочных процессов, да, потому что я работал с людьми, не только с детьми, но и люди ко мне обращались с запросами, как мне тоже начать заниматься спортом. И я заметил такую тенденцию, что любители, люди, которые далеки от спорта, им вот непонятны те вещи, о которых я говорю отчасти. Потому что для меня это нормально, позаниматься, потренироваться. А люди говорят, сегодня не могу на тренировку, сегодня вот у меня мероприятие, сегодня я встречусь с друзьями, а сегодня не хотел это делать. И здесь вот я думаю, что основное это все-таки... просто справляться с трудностями.
0: А такой же вопрос можем, в двух словах? Вот, как вы считаете, все-таки, как спорт именно на вас, как на личность повлиял? Вот что было бы, по вашему мнению, если бы в вашей жизни не было спорта?
3: Вообще, я считаю, что если ты начал заниматься спортом с детства, то ты обладаешь невероятной самодисциплиной, что вообще помогает в любых сферах деятельности, что касается работы, учебы. Вот, за это я очень благодарна, что родители отдали меня в спорт. Поэтому мне очень трудно представить, каким человеком я была бы без спорта.
1: У меня такой вопрос. У вас, у нас, мы знаем, что Денис у нас кандидат мастера спорта по легкой атлетике.
2: Да.
1: А вы по плаванию где? Какие?
3: Кандидат мастера спорта.
0: Тоже.
1: Да. Представляешь? Это мечта, на самом деле. У меня просто такой человек есть дома, и он тоже вот так делает. Давай. И вот было такое у вас в жизни, когда мама говорила, иди уже плавай, соберись. Бывало, что руки опускаются?
3: На самом деле у меня в детстве именно была обратная ситуация, когда мама меня могла наказать на тренировке.
0: То есть наоборот, не пустить туда, да?
1: Наоборот.
3: Но когда случался вот какой-то застой, вот 4 года я не могла выполнить разряд, получается, я уже сама хотела отпустить руки, ничего не получается, может быть, сменить спорт, но я рада, что я тогда этого не сделала.
1: У каждого ребенка есть определенный момент жизни, как он говорит, я не хочу больше этого делать.
3: По-любому.
1: И тут подскажите нам и нашим радиослушателям, у нас много у кого есть дети разных возрастов, что сказать в этот момент? Дать возможность пережить эту ситуацию, ребенку, и сказать, хорошо, вот сейчас не занимайся. Или настоять на том, чтобы они продолжали это делать.
0: Кстати, такой очень тонкий момент, о котором очень часто
1: спорят. Вы оба пережили такие моменты в своей жизни, да?
0: Ну и сейчас вот... на примере наверняка своих подопечных.
1: Да.
0: Вот, это переживаете каждый день, и эти вопросы возникают. Так все-таки, что
3: Нет,
0: делать в этой
3: думаю,
0: ситуации?
3: Ни в коем случае бросать не нужно, просто, ну, объяснить ребенку.

0: Здесь самое главное родителю, я считаю, ну, по опыту работы, не пытаться как-то переломать, да, передавить ребенка, да, как-то его ругать. Здесь просто нужно выдержать, да, какую-то паузу и все равно направлять ребенка, даже если он не хочет, потому что он не понимает на самом деле, чего он сам хочет. Он еще маленький, то есть ему хочется поиграться, ему хочется чем-то другим позаниматься. Поэтому здесь задача родителя как-то играться с такими, знаете, эмоциональными вещами, потому что, ну, по-другому никак.
1: И тоже работает, вспомнить. Наверное, родитель-тренер в связке.
0: Да, родитель, это самое главное.
2: Вот это, наверное, да. Спасибо большое. Это, так, это мы хороший
1: идем
2: ответ.
1: Мы
2: я
1: идем
2: думаю,
1: дальше. Да. Вы можете
2: полезно.
1: Бросить в спорте только своего соперника, если вы занимаетесь борьбой либо другими силами.
2: Или
1: бассейн,
2: да.
0: На фейстарт.
1: Да, вот. И, улыбнувшись, вновь отправиться на тренировку. Мы сейчас тоже для тренировки поставим хорошую музыку, чтобы вы взбодрились, потанцевали, ну и вновь продолжим наш эфир. Напоминаем, номер телефона
2: 928-401.

0: утро!
1: Мы никогда не можем договориться, кто будет начинать сейчас болтать его в микрофон. Сегодня Юлия Кирюшна, Андрей Мартынюк. У нас третий час утреннего шоу, и у нас есть гости.
0: Гости – люди физически сильные и в прямом и в переносном смысле, потому что у нас учитель физики и спортсмен, тот человек, который является участником шоу «Супер-ниндзя» Екатерина Чернышова. Екатерина, доброе утро!
2: Доброе утро!
1: И еще у нас тоже участник этого шоу, а также тренер ФП для детей Денис Никифоров. Давайте попробуем.
0: Доброе утро, Денис.
3: Доброе, доброе.
1: Мы говорим сегодня о здоровье, о спорте, о мотивации.
0: Смотрите, есть такой олимпийский девиз: быстрее, выше, сильнее. Да? И мы сегодня тоже в этот понедельничный день призываем наших слушателей максимально бодро подниматься. Денис, есть ли у вас тоже сформулировано такое изречение, девиз?
3: Вот.
0: Да,
3: мне кажется, вот то, что вы сказали, это основное, наверное, быстрее, выше, сильнее, это то, чего ты придерживаешься, но не так, что ты прям постоянно об этом говоришь, но для меня это, наверное, просто прям то, с чего все начиналось, так сказать, то, о чем всегда говорил и так бы тренер, ребята, то, что у нас висело там в манеже, когда я учился. Угу. Вот.
0: То есть эти слова так, идут
3: эти слова,
0: с вами?
3: Да, идут со мной.
0: Екатерина?
2: У меня есть такая фраза, которую я очень люблю говорить своим друзьям, знакомым и семье. Всем спорт.
0: Всем. Всем мир, всем спорт, да. Ну, не спор, да. Не спор.
1: Я все, я молчу, я же...
0: А спорт. Итак, мы... А вот, смотрите, вы являетесь же... Ну и до этого являлись преподавателями, да? Вот. Насколько сейчас ваш авторитет после шоу повысился? Ведь популярность, она же накладывает еще и ответственность, правильно?
3: Да,
0: правильно я понимаю?
3: Да.
0: И уверен, что и у вас, Екатерина, и у вас, Денис, ну, дети еще больше открывают глаза, и вы являетесь такими людьми, которые вышли за рамки, стали медийными людьми, вас показывают по телевизору. И вот как вы справляетесь с этим и как вы пользуетесь этим в своей работе, Денис? Mm-hmm. Является ли это тем самым мотиватором, когда вы, смотрите, я так сделал, и у тебя получится?
3: Ну да, в какой-то степени есть, потому что все-таки дети, я думаю, когда наблюдают за своим, как сказать, наставником, тренером в действии, а не просто он им слова говорит, что типа вот нужно так сделать. Я думаю, для них это дополнительная какая-то мотивация будет.
0: Вот здесь теория сочетается с практикой.
3: Да.
0: Я делал так, посмотри на мой результат.
3: Да, я думаю, что здесь не нужно будет доказывать, что ты умеешь. Что-то дети на телевизоре посмотрят. О, ничего себе. Остается только показать, что ты способен. И, как говорится, не ударить в грязь лицом.
0: Екатерина?
2: Я думаю, что это не только детям, но еще и самой себе прибавляет кучу мотивации, потому что ты теперь хочешь как бы не подвести тех, кто за тобой идет, кто за тобой наблюдает, и подавать правильный пример.
0: Да, вот интересно. А, кстати, там же получается, что в шоу вы использовали, ну, определенные навыки, да? Вот, а, например, вы занимаетесь общим укреплением, да? А не просто ли у вас дети после занятий, ну, то есть там, опять же, после гимнастических занятий говорит, а давайте вот поиграем.
3: Не, у нас на самом деле...
0: Либо есть тоже
3: это. Да, у нас в целом игра — это часть тренировочного процесса, и у нас направление, что... Сложные тренировки через игру у нас ведутся, потому что дети младшего возраста, они еще не понимают сложных упражнений. Вот, поэтому мы как бы всегда играем, и если, допустим, в плане каких-то сложных силовых тренировок, я пытаюсь как-то вшить, подзавязать туда игру, чтобы детям было интересно. Вот, как-то так.
1: Это очень правильный подход, по мнению, как мы, как родителей, потому что если давить... Ну, ничего хорошего из этого, как показывает практика, не получается.
0: Ну и раз уж вы используете это в своей профессиональной деятельности, вот, до завершения нашего проекта тоже немного времени остается, давайте тогда тоже от вас, от тех людей, которые и которых можно и на экране телевизора увидеть в популярном шоу, и здесь в эфире нашей мегапопулярной радиостанции, опять же, вы как пропагандисты здорового образа жизни, в хорошем смысле этого слова, те люди, за которыми нужно максимально следить для того, чтобы, ну, где-то себя также вот держать в тонусе. А вдруг, если чего-то не получается, то что бы вы сказали, в общем, всем тем людям, которые с нами на одной волне, для того, чтобы они стали лучшей версией себя?
3: Давай, Кать, ты начнешь. Что бы ты им сказал?
0: Да, вот есть ли какая-то вот мотивация, ту, которую, Екатерина, вы тоже своим ученикам говорите, и та, которая была бы уместна сейчас для всех наших?
2: Для занятий спортом?
0: Да, да. Ну, чтобы мы тоже потом завершили этой самой фразой. Всем спорт!
2: Занимайтесь спортом. Спорт помогает не только поддерживать здоровый образ жизни, выглядеть в красивой форме, но и также дисциплинировать свою жизнь, свою работу. Вот. И, конечно же, когда ты занимаешься спортом, у тебя появляется куча энергии и хорошего настроения.
0: Всем?
2: Всем спорт!
1: Пока говорила Екатерина, Денис активно думал.
3: Да, что же такого сказать? Я бы просто, наверное, к этим словам добавил людям, особенно которые не близки к спорту, да даже, наверное, спортсменам, не торопиться в таких вещах, потому что порой люди хотят очень всего и сразу, когда начиная спортом, вот сейчас я там быстро похудею, вот сейчас я наберу форму, вот сейчас у меня будет быстрый результат. Здесь спорт — это не про скорость, так сказать, в плане результатов. Здесь нужно терпение, и не нужно накладывать на себя слишком много. Нужно начать по чуть-чуть, маленькие шаги, и чтобы эти маленькие шаги у тебя превратились, вот как раз-таки, о которой Катя говорила, да, дисциплину. Да, тебе будет проще ее держать, маленькие шаги. Потом ты будешь увеличивать нагрузку, и вот, соответственно, будешь расти, расти, и ты не заметишь, как у тебя спорт уже часть твоей жизни. Вот.
0: И, наверное, финальный вопрос такой, который позволит. Да, Кубань, это же про движение, про силу, про характер. У нас огненные регионы, сразу столько участников в федеральном проекте. А если бы этот проект делали в казачьем стиле? Вот, какой испытание вы бы добавили? И...
1: Ну, чтобы оно и по казачьи, и по законам физики, да, было?
3: Да. Слушайте, я не знаю.
0: Чтобы такую изюминку
3: надо было на каком-то этапе станцевать, наверное.
1: Гопака.
3: Да.
1: А может быть, репку? Как у нас, видите, какая тыква лежит?
3: Да, большую вытягивать, ну.
1: Так, а помните, было испытание, которое вот такой большой столб, и нужно было наверх залезть, и там какие-то сладости игрушки висели, бублики, забирали. Игрушки. Да.
2: Отличное испытание.
3: А там только не игрушки, а кольцо, да?
2: Да.
3: Кольцо нужно достать сверху, да?
1: А почему нет? Ну, то есть мы можем накидать
3: сами. Вы сейчас накидаете, нам в следующем году устроят потом судьи.
1: Ой, простите!
0: Сделайте так, чтобы имя нашего региона звучало как можно чаще. Мы напоминаем, что у нас в гостях были участники суперпроекта «Супер-ниндзя» на СТС Екатерина Чернышова и Денис Никифоров. Ребят, спасибо вам большое. Спасибо вам большое за ту физику, которую вы вложили в наш эфир. Победы вам! Мы даже не спрашиваем.
1: Мы надеемся.
0: Сколько золотых медалей вы оттуда и первых мест унесете, мы просто будем болеть за вас. Мы будем болеть за наш регион. Чувствуете и поддержку казака здесь.
3: Да.
1: Мы что?
0: А давайте завершим этот эфир, Екатерина, вашими словами, да? Вот что?
1: Всем!
0: Давайте все, 3-4.
1: Всем спорт!

0: Спонсор часа – группа компаний «Югстроинвест».
1: Так здесь звучит двор. А это парк. А так звучит ремонт. Просто мы его уже сделали. За вас. Акция в просторном квартале «Ботаника». При покупке квартиры ремонт в подарок. Не пропустите. Звоните. Звездочка 1720. Югстроинвест. Нас рекомендуют друзьям. Срок акции с 1 февраля по 31 мая 2026 года. Застройщик ООО СЗ3 ЮСИ Кубани. Проектные декларации на сайте наш.дом.рф. Краснодар. 214 ФЗ.
2: Ой, да как же поют земляки. Эх, знай наших.
3: Любимые кубанцы, я Раиса Гончарова, ансамбль «Родник», приветствуем вас на радио «Казак-ФМ». Желаем вам здоровья, мира, терпения, хорошего настроения.

Радио «Казак ФМ» представляет. Что русскому человеку для хорошей жизни надо? Участок земли родной, да сосед толковый. Только наши соседи говорят, зачем ходить в спортзал? Ведь уборка снега – отличное кардио. При этом они и в зал не ходят, и снег не убирают. Это наши соседи. Живут не разлей вода до того момента, как один другого не затопит. И все же это хорошо, когда есть такие два соседа.

0: Петрович, а ты бы мог выяснять отношения с женой чуть-чуть погромче?
1: Зачем, Русланыч?
0: Ну, нам с женой тоже интересно, чем у вас там все закончилось.
1: Так вы приходите, вместе будем разбираться.

0: невестке: «Галя, ну как там мой сыночек?» «Да как-как? Пьет ваш сыночек, не работает, на диване целый день лежит».
1: «Ох, слава Богу, лишь бы б не болел».

0: Казак ФМ. Анекдот от Трегубыча.
1: Пришел мужик в магазин меховых изделий и говорит: слушайте, это, мне жена сказала, чтобы я ей шубу купил. Вот сколько, ну вот это вот стоит.
2: Эта шуба обойдется вам в 300 тысяч рублей.
1: Погодите, погодите, не понял, еще раз давайте.
2: Я говорю, она обойдется вам в 300 тысяч рублей.
1: Стой, подожди, а давай прям вот очень медленно.
2: Она обойдется вам в 300 тысяч рублей.
1: Девушка, а можно прям медленно это произнести?
2: Хорошо, она обойдется...
1: Вот стоп, сказал мужик. Вот правильно сейчас сказали. Она обойдется.
3: Добро пожаловать, родные, на Казак ФМ. Каждую среду мы будем встречать в нашей студии дружные, крепкие семьи со всей Кубани. Поговорим о жизни, вспомним счастливые моменты, ну и, конечно, споем любимые песни. Каждую среду в 17:00 проект «Родные» на Казак ФМ.

Zac FM. Эх, братцы! Казаки, земляки, это группа «Гуляй, поле». Слушайте наши песни на Казак FM.

0: Радио «Казак ФМ» представляет. Что русскому человеку для хорошей жизни надо? Участок земли родной, да сосед толковый. Только наши соседи раскладывают весь инструмент точно по полочкам, но забывают, где эти полочки находятся. Это наши соседи по утрам на пробежку тратят меньше времени, чем собираются на нее. И все же это хорошо, когда есть такие два соседа.
1: Ба-ба-ба!

0: девочки, как же хочется блинов. Блинов с маслом, семгой, сливочным сыром, вкусным кофе с сиропом, сливками и пончики. Пончики в сахарной пудре. И похудеть. Похудеть обязательно.
1: Шутки, прибаутки.

0: Почему земля круглая? А почему кошки говорят мяу?
1: Ну...
0: А почему у людей нет хвоста?
1: Дочь, спроси у папы. Папа знает.
2: Папа знает. На Казак-ФМ.
0: Пап, а курица кто?
3: Нина, что ты имеешь в виду?
0: Ну, какой она зверь?
3: Она не зверь, а птица.
0: Какая же она птица? Она же не летает.
3: Дочь, не все птицы летают. Есть такие, которые летать разучились.
0: Почему?
3: Потому что они жили в таких местах, где не было хищников, которые им угрожали. Например, в Австралии. Там живут огромные страусы эму. Их вес больше 120 килограммов. Это тяжелее, чем я. Представляешь, как такой вес поднять в воздух? Какие нужны крылья? А у эму таких крыльев нет. Зато есть длинные и сильные ноги. И они прекрасно бегают.
0: А пингвины?
3: И пингвины тоже не летают, а только смешно ходят по снегу и льду. В Антарктиде на них никто из хищников не охотится, поэтому и летать им ни к чему. А маленькие крылышки им нужны больше в воде, чем на суше.
0: Пап, ну у курицы-то есть враг?
3: Кто?
0: Человек. Мы же их едим.
3: А перед тем, как съесть, человек кур кормит, поет и защищает от других хищников. Вот после того, как мы приручили этих птиц, необходимость летать у них отпала. Они, конечно, могут куда-нибудь спорхнуть, например, на забор, но улететь далеко уже нет, разучились.
0: Если бы я научилась летать, то никогда бы не разучилась. Наверное, поэтому я человек, а не курица.
2: Папа знает. Когда...

0: на Казак ФМ. Анекдот от Трегубыча.
1: В вагоне-ресторане пассажир говорит официанту: «Миленький, а знаете что? Мне, пожалуйста, стакан водки, бокал вина, рюмочку коньяку, фуржер шампанского, так, что еще, кружку пива, о, и чай, чай, да, только чай, пожалуйста, не крепкий, а то у меня сердце слабое».
0: В субботу и воскресенье с 12 и 18.00 «Вареночки» по вашим письмам на Казак ФМ. Стать успешным фермером просто. Получи государственную поддержку и развивай подсобное хозяйство. Личным опытом и экспертным мнением поделятся гости программы «Я фермер». Сегодня в 17.45 на Казак ФМ.
2: Программа подготовлена при поддержке Ассоциации «Народный фермер Кубани».
0: «Я фермер». Для соседа. Это всегда пожалуйста. Песня для соседа на Казак ФМ.

Это дневная программа «По заявкам» начинает свою работу. Меня зовут Алексей Орлов. Приветствую вас, друзья. Доброго дня. С этой минуты можно набирать наши цифры 8-928-401-2020. Также пишите в Макс. Он подключен к этому номеру телефона. И наша электронная почта для ваших сообщений вареник@kazakh.fm. Не забывайте подписываться и указывать, кому адресуете свои поздравления. В минувшую субботу, 5 сентября, свой 106-й день рождения отметил один из крупнейших и старейших вузов Юга России, Кубанский государственный университет. От всей души поздравляем всю большую семью КубГУ и лично ректора университета, героя труда Кубани Михаила Борисовича Остапова. Кубанский государственный университет — это поистине гордость нашего края. Здесь рождаются открытия и открываются горизонты. Раскрываются таланты и формируются сильные характеры. Дается старт большим делам и строятся профессиональные траектории тысяч выпускников. И во многом, Михаил Борисович, это ваша заслуга, ваша ежедневная работа и ваше неравнодушное отношение к делу. Благодаря вашему мудрому руководству университет уверенно развивается, сохраняет лучшие традиции и смело осваивает новые горизонты. Пусть же университет и дальше остается местом, где ценят знания, поддерживают инициативу и верят в потенциал каждого студента. Дорогие друзья, принимайте самые теплые поздравления от всей команды «Казак-ФМ», среди которой немало выпускников КубГУ, и, конечно же, лично от генерального директора радиостанции Яны Валентиновны Старожук. Мы желаем всему коллективу университета новых достижений и побед. А вам, уважаемый Михаил Борисович, крепкого здоровья, такой же неиссякаемой энергии и дальнейших успехов в развитии университета. С днем рождения, Кубанский государственный университет! Поздравляем вас!

0: Руслан поет. Частушка для казака от Светланы Слюсаренко из станицы Новотитеровской.
1: Эй, станица, забивай! Славься наш Кубанский край! Здесь казак ФМ вещает настроение!

0: конфетные семечки от Мартина. Яркий вкус, новые впечатления.
1: Все товары и услуги сертифицированы и лицензированы. Телефон рекламной службы 205-57-75.
2: Городское управление гражданской защиты напоминает. В Краснодаре нет разрешенных мест для купания. Специалисты непрерывно патрулируют акваторию и береговую линию, проводят профилактические беседы с отдыхающими у воды и выявляют несовершеннолетних без сопровождения взрослых. В случае происшествий звоните по единому номеру экстренных служб 112.
3: Мареночки! Мареночки! На Казак-ФМ!
4: Ну а звонок у нас раздался из Ейска. Екатерина Савичевна, здравствуйте, добрый день.
5: Добрый день, Алешенька.
4: Слушаем.
5: Всем привет, всем слушателям добрый день. Хочу, ты знаешь, я просто... взрывы у нас только недавно были. Я... на грани просто дрожу, а надо поздравить обязательно.
4: Поздравляйте.
5: Вот парочку. Им сегодня всем привет и передаю. Козинке, Кущевке, Шкуринской, всех, кто меня знает, всем привет и большие, и здоровья, и всего. И вашей команде, Алешенька, что вы есть.
4: Спасибо.
5: Что я всегда слушаю песни ваши, и все. Будьте невредимы и Господом хранимы. Вот, хочу поздравить парочку. С 55-летием совместной жизни, во-первых. И сегодня им день рождения. Таисии, копыт Таисии и копыт Валерию Егоровичу. Вот, они прожили 55 лет вместе. Желаю им всего самого доброго, здоровья, долголетия, удачи, чтоб никогда не покидала их. Чтоб они дождались правнуков еще, чтоб у них мечты все сбывались. И всего-всего самого доброго, что... Ой, фух. Так что, пожалуйста, Алешенька.
4: Да, и... разрешите мне тоже присоединиться. Валерий, Таисия, мы вас приветствуем, поздравляем с двумя пятерочками, вот с таким удивительным путешествием вашей пары с 55-летием. Пусть впереди будет не меньше интересного, много радостных новостей от ваших детей, внуков. А главное, пусть будет здоровье, чтобы всем этим наслаждаться. Желаем вам таких приятных, уютных, нежных вечеров вместе. И дай вам Бог всего самого хорошего. Горько вам, семья Копыт.

0: Лайфхаки на Казак FM.
1: Друзья, ну а в нашем коллективе тоже очень приятное событие. Вчера свой день рождения отметил наш очаровательный, наш красивый, самый красивый юрист Юга России, всей России, да и всего мира. Олесь Лаврова. Очень, как я уже сказал, красивая, мудрая, отзывчивая. Олеся всегда поддержит, всегда поможет добрым словом, делом. И, дорогая Олесенька, принимай поздравления от всей команды радиостанции Казак FM с нежностью, вот прям такой вот любовью самой теплой в твой адрес. Хочется пожелать тебе и крепкого здоровья. Пусть это, может быть, в какой-то мере банально, но, тем не менее, это всегда нужно. Хочется пожелать, чтобы были интересные путешествия, интересные события в твоей жизни. Пусть любые вершины покоряются, пусть самые сокровенные желания обязательно будут исполнены, и пусть твой дом всегда будет полон любви, нежности, счастья. От души тебя приветствуем, еще раз поздравляем с днем рождения и радуемся всем коллективам, что имеем такую честь каждый день видеть твою улыбку и общаться с тобой. С днем рождения! Любим, обожаем, и этот музыкальный привет специально для тебя.

0: привычки на Казак FM.
1: Мы продолжаем, друзья. 8-928-401-2020. Наши цифры. Набирайте их, дозванивайтесь. Дозвонившись, может еще и песню заказать. Ну, а если у вас просто привет и поздравления в виде сообщений, пожалуйста, к этим же цифрам подключен наш Макс, либо электронная почта вареник@казак.фм. И, кстати, при помощи сайта также можно отправить свое сообщение в программу по заявкам казак.фм. По этому адресу мы находимся в интернете на главной странице. Есть специальная форма. Поселок Веселый у нас на связи. Людмила, здравствуйте. Добрый день.
2: Здравствуйте. Сегодня мы хотим поздравить с юбилеем, 70-летием нашего друга из станицы Щелбаской, Еременко Юрия Александровича. Хотим ему пожелать здоровья, долголетия, любви родных и близких и всего самого хорошего. И музыкальный подарок ему.
1: Да, обязательно. Юрий Александрович, присоединяемся, поздравляем вас также и от коллектива нашей радиостанции. Здоровья, счастья, мира, успехов во всем. Вот прям в каждом дне пусть будет чего-то хорошее. И какие-то маленькие, может быть, достижения, а может быть, большие. Приветствуем, поздравляем вас. Пелагея в нашем эфире появится через несколько секунд. Вот есть мне какое сообщение. Передайте, пожалуйста, большой привет Вадиму и Любаше, которые приехали к нам в гости. Мы очень рады, что вы решили посетить нас. И пусть ваш визит будет наполнен радостью и приятными моментами. Желаем крепкого здоровья, удачи везде и во всем, мирного неба над головой. Виктор и Лариса подписались. Привет вам и от Казак FM.

0: Бабочки на Казак ФМ.
1: Станица Родниковская у нас на связи. Валентина Трофимовна, здравствуйте. Добрый день вам.
2: Добрый день, Алешенька. Добрый день, мое любимое радио. Алеша, я сегодня очень хотела бы поздравить через ваше радио и поблагодарить всех, кто устроил мне праздник 5 сентября в связи с моим 80-летием. Это главу администрации Тарасова Евгения Алексеевича, моих бывших коллег, мой бывший коллег моих по работе в библиотеке, Мильшину Татьяну Васильевну, Чаплыгину Светлану Ивановну, Прокопенко Ольгу Анатольевну, Пумы Татьяну Николаевну, Музаватки Наталью Ивановну, Пушаничнику Татьяну Павловну, также Пуховую Олечку, директора музея Шляху Валентину Васильевну, сотрудников ДК, всех позвонивших мне друзей, и также, конечно же, моих детей, внуков, правнуков за этот праздник, который устроили они мне. Особенно хочу поблагодарить еще директора ДК Саликову Татьяну Викторовну за то, что она в этот день, а праздник проходил в день станицы нашей, Родниковской, она выпустила мой сборник стихов детских и подарила на празднике детским садикам, школам, даже библиотекам, музею на этом празднике. Огромное всем спасибо. Спасибо. И, конечно же, Алешенька, так как я православный человек, и все, что, конечно, произошло в моей жизни за этот долгий, за эти долгие годы, конечно, произошло благодаря Всевышнему. Я очень прошу передать для песню, для меня и для всех, песню «Спасибо, Господи, за все».
1: Да, обязательно эта песня появится в нашем эфире, но, дорогая Валентина Трофимовна, я не могу вас отпустить без поздравления от радиостанции «Казак ФМ». С огромным удовольствием хочу вас поприветствовать от себя лично и от всех моих коллег, пожелать, чтобы каждый ваш день еще много-много лет был наполнен радостными и светлыми чувствами, чтобы здоровье обязательно было крепким, чтобы творческое вдохновение еще так же много лет шагало рядышком с вами. И пусть всегда рядом вот будут такие верные друзья, искренние друзья, которые готовы разделить радость и поддержать в трудную минуту. Дай вам Бог всего самого хорошего и еще раз поздравляем с юбилеем, с вашим 80-й, с вашей 80-й осенью. Вот. Вот так. От души вас приветствуем. Так, ну что, давайте несколько сообщений и музыкальный привет по просьбе нашей именинницы появится в эфире. Здравствуй, дорогой Казак ФМ. Сегодня в этот прекрасный день мы поздравляем нашу любимую мамулю Кудлаеву Веру Николаевну станец Шкуринской с юбилеем, 65-летием. Желаем главное здоровья, долгих лет жизни, счастья, благополучия, чтоб долго радовала нас своим теплом. Мы тебя очень любим, ценим и обожаем. Поздравляет сын Дмитрий, муж Олег и мама Клавдия. И мы вас тоже поздравляем, дорогая Вера Николаевна, с днем рождения от коллектива нашей радиостанции. Привет, любимое радио, самое лучшее радио. Всем слушателям пожелания хорошего дня, прекрасного настроения. Всем только добрых вестей. Наталья Ишитка, благодарю вас. Ну, давайте еще одно сообщение. Здравствуй, Казак ФМ. Сегодня свой юбилейный день рождения отмечает наша одноклассница Сазонова. Ирина, дорогая, поздравляем с твоим 50-летием. Это особенный день, который напоминает нам о тех прекрасных моментах, которые мы провели вместе в школьные годы. Ты всегда была для нас не только одноклассницей, но и верным другом.

Здорово, дневали, браты казаки и жители славной Кубани. Я Евгений Шевченко, руководитель ансамбля казачьей песни «Традиция» станицы Натухаевская. Рад встрече с вами на волне.

0: спасенных детей, 300 миллионов благотворительной помощи, вера матерей, надежда отцов и любовь в каждом сердце. Это край добра, а добро краев не знает. Благотворительный фонд помощи детям Краснодарского края. Край-добра.ру.
1: На Казак-ФМ.
2: Продолжаем. Друзья, быстренько напомню наши цифры. 8-928-401-2020. Набирайте, если хотите дозвониться. Пишите, если хотите дописаться. К этим цифрам подключен Макс Электронка. Вареник@казак.фм. Еще раз, мои дорогие, я напомню, что песню в нашем эфире заказывает дозвонившийся. Вот семья Максимовых из станиц Северской пишет, что очень нас любят. Всем желает хорошего дня. Можно песню? Можно. Обязательно можно. Только набирайте наши цифры, дозванивайтесь, заказывайте. Звонок у нас из Тимошевска. Ольга Ивановна, здравствуйте, добрый день.
3: Здравствуйте, добрый день.
2: Слушаем вас.
3: Я хотела бы поздравить своих детей с юбилеем. Они годовщину отметили вчера, свадьбы своей. Это Деринг Дарья Михайловна и Владимир Пипов. Ой, Господи. Вот. Витюшечка, поздравляем вас с праздником этим. Живите, здоровья вам, благополучия и всего, чего вам хочется, этот самый, ваши родители. И песенка для вас, доченька.
2: Да, Юрий Антонов, все правильно, Ольга Ивановна, все отлично у вас получилось. Понятно, что всегда волнительно дозваниваться в прямой эфир, тем более такой замечательный повод, когда дети отмечают годовщину. Дорогая семья Деринг, мы кричим вам горько и от коллектива нашей радиостанции. Пусть будет еще больше счастья, нежности и радости в вашей долгой и счастливой жизни. Поздравляем вас.

0: Гульки на Казак ФМ.
1: Из Гулькевича раздал следующий звонок. Вера, здравствуйте, добрый день.
2: Здравствуйте, добрый день, Алексей, добрый день все слушатели. А мы сегодня, семья Пищулиных и Червяченко, поздравляем с днем рождения, с юбилеем, с 80-летием нашу добрую, прекрасную подругу Людмилу Петровну Барболину. Она действительно прекрасный человек, не понаслышке, а мы часто бываем у нее в гостях. И желаем тебе, Людмила Петровна, еще долгих, прекрасных лет в жизни. В хорошем всегда быть настроении, просыпаться тоже в хорошем настроении, радоваться каждому дню этой жизни, благодарить Господа, что Он еще дает нам жизнь. В общем, всех благ земных, мирного неба над головой и всего, что ты сама пожелаешь, и чтобы твои родные всегда с тобой были рядышком. Я знаю, что они тебя очень любят и благотворят. Всех-всех еще раз благ. Спасибо, Алексей, доброго вам здравия.
1: Ну, я вижу, что в адрес именинницы еще несколько сообщений прилетело. Давайте, уж коль у нас тут так получилось, такое поздравление в прямом эфире со звонком, поэтому вас, дорогая любимая бабушка Людмила Петровна Барболина, с днем рождения поздравляют с любовью от всей души Лена, Валера, Андрюша, Жуковы. В этот прекрасный день нам хотелось бы пожелать вам, конечно же, крепкого здоровья и долгих лет жизни. Пусть будут жизненные силы для стремления к чему-то новому, что подарит вам счастье и прекрасные теплые воспоминания, которые согреют вашу душу. Пусть отличное настроение всегда будет сопровождать вас, а горе и печаль обходят стороной. Будьте энергичны, жизнерадостны, пусть болезни никогда не настигнут вас. Мы всегда будем рядом с вами, поддержим, окажем любую помощь от всей души и с любовью. Но действительно чувствуется, что с любовью и с такой нежностью отправлено сообщение дальше. От Ивановой Валентины Андреевны и Ломбарской Татьяны Ивановны в адрес Барболиной Людмилы Петровны. Годы летят, словно ласточки в небе, нескончаемый ряд радостных лет. Жизнь — это роза, где каждый лепесток — иллюзия, а каждый шип — реальность. Так пусть вам жизнь дарит массу впечатлений, а грусть покинет навсегда. Всегда оставайтесь такой же энергичной, жизнерадостной, любящей женщиной. Желаем вам крепкого здоровья, счастья, любви, удачи. И пусть все эти блага сплетутся в одну долгую дорогу жизни. О как красиво и интересно. Так, дальше. Из Старонижстеблиевска Любовь Ивановна пишет, точнее, поздравляет вас, Людмила Петровна, с 80-летием. Это возраст, время мудрости, жизненного опыта и заслуженного покоя. Вы прошли долгий, удивительный путь, наполненный радостными моментами, достижениями и бесценными воспоминаниями. Желаем тебе крепкого здоровья, душевного равновесия и исполнения всех заветных желаний. Пусть твой дом всегда будет наполнен теплом, уютом и счастьем. Людочка, я тебя помню, люблю, обнимаю самыми теплыми пожеланиями. И еще одно сообщение. Здравствуйте, друзья. Здравствуйте, Алексей. От всей души поздравляем с наступившим днем рождения нашего сударя, хорошего друга Казак ФМ Сережу из Песчинокопского, и с наступившим сегодня юбилеем подружку по радио Барболину Людмилу Петровну из Кропоткина. Мои дорогие, желаем вам здоровья, чтоб не ухудшалось, не подводило, покрепче, чтоб было, бодрости, духа, настроения, чтобы в каждом дне было побольше при людей рядом, внимание, любви близких и друзей, хорошей погоды за окошком и Божьей благости и помощи вам, мои дорогие. Ваша Валентина Степановна из Геогинской подписалась под сообщением. Так, ну что, я смотрю, время уже неумолимо бежит вперед, поэтому, друзья, давайте сделаем так. Я сейчас буду дочитывать уже ваше сообщение, и музыкальным подарком мы завершим наш эфир. Добрый день, пожалуйста, я хотела бы поздравить своих внуков, старшую Ксюшечку, она была зачислена в Московский университет, и младшего Мирона. С днем рождения, ему сегодня исполнилось 6 лет. Бабуля Таня подписалась под сообщением. Добрый день, Алексей, любимое радио Казак ФМ. Сегодня хотим поздравить любимую сестренку Кухта Татьяну Ивановну с юбилеем, с днем рождения. Наша милая сестренка, с прекрасным тебя юбилеем. юбилеем, твои 55. Желаем тебе оставаться такой же доброй, отзывчивой, жизнерадостной. Пусть здоровье не подводит, заботы решаются легче, а рядом находятся надежные, искренние люди. Живи с верой в душе, радуйся любви близких, и пусть впереди тебя ждет очень много счастливых лет. Привет отправляется в город Краснодар, поздравляет старшая сестра Аня со своей семьей из Воронежа, брат Николай с семьей из Запорожья и младшая сестра Надежда со своей семьей из села Михайловска. И мы тоже присоединяемся, поздравляем вас. Дорогой Алеша, можно сегодня поздравить с днем рождения Симонову Татьяну Николаевну, пожелать здоровья, счастья, любви, благополучия в семье. Пусть все, что задумала, у нее получится. Это руководитель нашего коллектива фольклорного. И привет вашему коллективу. Всем добра, мира, счастья, Татьяна Данила. Спасибо, благодарю вас. Всегда очень такие теплые сообщения. Татьяна Николаевна, приветствуем и поздравляем вас. Прошу поздравить с днем рождения нашу мамочку Калиниченко, Любовь Ивановну. Ты даришь тепло всем, кто рядом, умеешь и поддержать, и приголубить, и мудрый совет дать. Спасибо за твою бесконечную заботу и за то, что наш дом — это место, где всегда уютно и тепло. Желаем тебе, родная, крепкого здоровья, бодрости, радости в каждом дне, и чтобы все твои мечты обязательно сбывались. Пусть впереди будет много светлых и счастливых моментов. Мы тебя очень любим. Муж, дети и внуки. Любовь Ивановна, поздравляем. Сегодня 7 сентября свой прекрасный 80-й юбилей отмечает Ковылина Алла Павловна из поселка Новоберезанский. От всего сердца поздравляем ее с такой красивой датой. Эта дата вызывает восхищение и глубокое уважение. Дорогая именинница, с юбилеем желаем, чтобы здоровье не подводило, силы не покидали, каждый день приносил только радостные вести. Пусть чувствует, пусть самочувствие радует, а родные окружают любовью и заботой. Пусть судьба бережет тебя, щедро дарит спокойные и счастливые дни. Живи долго-долго, улыбайся и знай, что мы всегда рядом. Твоя сестра Оля и ее семья подписались под этим сообщением. Так, ну что, никого не забыл? Вроде бы все сообщения дочитаны. Ух ты, как мы так быстренько хорошо подбежали к финалу. Здорово, дни Вали! Хочу поздравить всех терских братов, казаков и сестер, казачек с днем терского казачьего войска. Да, да, сегодня отмечается 7 сентября, отмечается в день вашего покровителя войска. Это святой апостол Варфоломей. И вот как раз войсковой праздник.

Дорогие терцы, от души вас приветствуем и поздравляем с вашим праздником от всей души, от всей команды радиостанции «Казак-ФМ». Ну, собственно, все или не все. Так, еще, да, добрый день, пожалуйста, хотелось бы поздравить своих внуков, старшую Ксюшечку, она была зачислена в Московский университет, и младшего Мирона с днем рождения, ему сегодня 6 лет, бабушка Таня, ага, да, все, еще раз поздравили. Зовут меня Алексей Орлов, до завтра с вами прощаюсь, вечерние варенички с 20 часов вновь появятся в нашем эфире. Ну, а завершать программу будет уже Раиса Гончарова, ансамбль «Родник» с песней «Рябина». Пока.

0: Муж с работы и говорит: «Дорогая, ну ладно, ну прости меня, ну давай мириться». А я ему: «Ладно».
1: «Ой, подожди, подожди, не ешь, я приготовлю что-нибудь другое».
2: Что?

0: сотни народов, и у каждого своя музыка, в которой живет душа. Душа народа.
1: Ручеек – русский народный танец. На Руси он был частью весенних обрядов, посвященных пробуждению природы. Ручей, бегущий сквозь ворота, символизировал таяние снегов, течение вешних вод, которые несут плодородие земле. Исполнители стоят парами на небольшом расстоянии друг от друга – колонной. Каждая пара, взявшись за руки, поднимает их, образует широкие ворота. Те, кто в конце, слегка согнувшись и прижавшись друг к другу плечами, проходят через своеобразный тоннель и становятся впереди колонны. Все это сопровождается смехом. А как иначе? Весна идет, природа оживает. Ручеек — это еще и игра. В таком случае один человек входит в ворота. Из поднятых рук и из пары, которая стоит в колонне, выбивает себе парень девушку. Девушка — парня. И с ним устремляется вперед. Ручеек был и остается любимым танцем-игрой русского народа. Его душой.

0: Казак ФМ. Анекдот от Трегубыча.
1: Так, кто это у нас тут? Ага, Мария Петровна. Так, Мария Петровна, объясните, пожалуйста, собравшимся, почему вы развелись с мужем?
2: Ой, вы знаете, он относился ко мне как к собаке.
1: Это в каком смысле?
2: В смысле, он постоянно требовал от меня верности.
0: Для соседа это всегда пожалуйста. Песня для соседа на Казак-ФМ.

0: Kazakh FM.
1: Всем привет! С вами я, Ярослав Сумишевский. Слушайте мои песни на радио.

Дорогие казаки и казачки, с вами Кубанский казачий хор. Слушайте наши песни на Казак FM. И пусть в вашем доме будет праздник и царит любовь.

0: Радио «Казак ФМ» представляет. Что русскому человеку для хорошей жизни надо? Участок земли родной, да сосед толковый. Только наши соседи знают, что не бывает ненужных в хозяйстве вещей. Бывает маленькая дача. Это наши соседи, садясь в поезд, успевают съесть курочку, картошечку и бутерброды еще до его отправления. И все же это хорошо, когда есть такие два соседа.
1: Ба-ба-ба!

0: Русланчик, а ты не знаешь, у кого можно говорящего попугая купить?
1: Петрович, тебе попугай зачем?
0: Ха, научу его фразе «вам кому». Всегда хотел, чтобы у меня личный консьерж был.
2: Два соседа, два соседа, два соседа на Казак FM.
3: Два соседа,
2: два соседа,
3: два соседа на Казак FM.
4: Всем привет, я Юта. Слушайте мои песни на радио Казак FM.

0: прибаутки от Светланы Рожковой.
1: Пойду, наверное, к пластическому хирургу. Попрошу сделать лицо попроще.
0: Шутки, прибаутки. Эх, казаки, а не затянуть ли нам?

0: ви бачили, що це?
1: Ми спросили у прохожих, знають ли вони, що в наших станицях називали словом «гедота». І от що нам відповіли.
0: Ти бач, як оно!
2: Гедота, ну це взагалі ругательство.
3: Гедота – це грязне і противне.
4: Гедота? Мені без поняття. Ну, наверное, какое-то блюдо, может быть, нет?
3: Ну, не считаю. Типа голодьбы.
5: Гедота – это имя. Женское имя, наверное.
6: Может, это налог какой-то?
5: Гедота. Тупица.
7: Гедота – это, может, одна из фамилий казаков.
8: Гедота, значит, ну, гедкий, значит, плохой, некрасивый.
1: Действительно, гедота на кубанском диалекте означает нечто несуразное, гадкое и некрасивое. Также в бытовой речи станишники употребляли слова «гэткый», что означало «неприятный» и «противный», а в отношении человека могли сказать «гэдлывый», то есть «брезгливый». Конечно, в казачьем фольклоре было много шуточных выражений типа «хибашца работа», «срам та гэдота». Оце так.
0: Эх, брат!

0: Казак ФМ. Анекдот от Трегубыча.
1: Скажи мне, дорогой, а вот что бы ты сделал, если бы вдруг я упала в речку?
2: Ну как что, я бы побежал, конечно, в соседнее село за помощью.
1: Подожди, но ведь это же далеко.
2: Ой, ты знаешь, для тебя, любимая, я бы и дальше побежал. Вот честное слово.
0: Для соседа. Это всегда пожалуйста. Песня для соседа на Казак-ФМ.

0: по пути с Казак FM.
1: Здравствуйте, друзья! С вами Алена Петровская. Слушайте мои песни на радио «Казак FM».

сказал командир. 30 метров и только, всего ничего, лишь короткий рывок. Потом в медсамбате, очнувшись на койке, я вспомнить хотел все, да так и не смог. Мой прадед погиб в 45-м за Польшу, вернулся седым из Афгана отец. Мне было всего 19, не больше, когда я вдохнул полной грудью свинец.

домой. Ненароком живые, забытая память прошедшей войны. Хирург молодой, видно, верил он в чудо, упорно спасал мою душу 3 дня. Потом улыбнулся, я понял, жить буду, наверное, в рубашке,

0: забытая память прошедшей войны.
1: Казак ФМ.
2: Казаки, казаки,
1: душа поет.
2: Казак ФМ.
3: Поспешай, сынок.

0: Шутки, прибаутки от Светланы Рожковой.
1: Согласитесь, девочки, слово «распродажа» – это страшная сила. Именно она дает нам возможность купить платье на пару размеров меньше или туфли на пару размеров больше.
0: Шутки, прибаутки.
2: Как дадут?

0: Казак ФМ. Анекдот от Трегубыча.
1: Куме, а, скажи мне, шо? А вот ты в горящую избу войдешь? Не, а коня на скаку остановишь? Да не. От за шо я тебя, кум, уважаю, шо ты не баба.
0: Для соседа. Это всегда пожалуйста. Песня для соседа на Казак ФМ.

0: добрые соседи.
1: Взял сливу, верни персик. Так говорят наши соседи-вьетнамцы. На сегодняшний день официально в Краснодарском крае прописано почти 300 вьетнамцев, а во всем мире их около 63 миллионов. И кто-то из вьетнамцев вполне может жить с вами на одной улице. Узнать вьетнамца в своем соседе легко. Наверняка сосед со смуглой кожей и восточным разрезом глаз будет попросту миниатюрным, а девушка – очень хрупкой и утонченной красавицей. Великанов в этом народе практически не встречается. Даже рост в 175 сантиметров для юноши считается достаточно значительным. Если вам удастся подружиться с соседом-вьетнамцем, вы сами заметите, насколько он бережлив, терпелив, организован и с каким почтением этот народ относится к старшим. По своей сути, вьетнамцы выносливы и трудолюбивы. Их не пугает тяжелая и грязная работа. Они очень целеустремленные и упорные. Ну а высшая добродетель для вьетнамцев – это искренность. У этого народа не приняты громкие споры и бурные дискуссии. А улыбка вьетнамца – всего лишь выражение вежливости. Но той же улыбкой он может выразить и непонимание или признание вашего неверного решения. Вообще, вьетнамцы очень не любят спорить. Им проще согласиться с вами, но сделать по-своему. Так что помните, если вьетнамец говорит вам «да», это еще не значит, что он согласен с вами. Прямой ответ, если он неприятен собеседнику, у них не принят. Так же, как в общении, у вьетнамцев много ограничений в повседневной жизни. Например, они никогда не ставят на стол одну чашу с рисом. Одна – только для мертвых. Нельзя стучать палочками для еды и оставлять их в полной тарелке. Нельзя протягивать никому зубочистку. Покупать, а тем более дарить, принято только парные вещи. В ресторане у них не принято платить пополам. Платит за всех тот, кто выше рангом. А еще, по мнению вьетнамцев, образованные люди ни в коем случае не должны заниматься ручным трудом. Ведь сделать что-то самому – значит забрать работу у бедного.
0: Добрые соседи. Когда душа поет.

Мне хотелось бы жить, желтоглазую осень смеясь целовать. Мне хотелось бы жить.

0: Радио «Казак ФМ» представляет. Что русскому человеку для хорошей жизни надо? Участок земли родной? Да сосед толковый! Только наши соседи специально смотрят фото своих одноклассников в соцсетях, чтобы доказать себе, что они еще ничего, не постарели и отлично выглядят. Это наши соседи могут не ходить в фитнес-клуб, ведь у них есть огород. И все же это хорошо, когда есть такие два соседа.
1: Ба-ба-ба!

0: Петрович, мне кажется, тебе надо меньше общаться с голосовыми помощниками.
1: Это почему, Русланчик?
0: Ты вчера своей кошке сказал: окей, Мурка, включи мурчащее настроение.
1: Да ты просто не знаешь, как она успокаивает.
2: Два соседа, два соседа, два соседа на Казак FM.
3: Два соседа,
2: два соседа,
3: два соседа на Казак FM.
4: Добро пожаловать, родные, на Казак FM. Каждую среду мы будем встречать в нашей студии дружные, крепкие семьи со всей Кубани. Поговорим о жизни, вспомним счастливые моменты, ну и, конечно, споем любимые песни. Каждую среду в 17:00 проект «Родные» на Казак FM.

0: Умная женщина никогда не скрывает свой возраст. Поэтому на вопрос «Сколько же вам лет?» она дает правдивый ответ. «Ого! Я не могу назвать вам свой возраст. Он постоянно меняется».
1: Шутки прибавляют.

0: почему земля круглая? А почему кошки говорят мяу?
1: Ну...
0: А почему у людей нет хвоста?
1: Дочь, спроси у папы. Папа знает.
2: Папа знает. На Казак ФМ.
0: Пап, а зачем нам фамилия?
3: Для того, чтобы понимать, какой семье мы принадлежим. Само слово «фамилия» пришло к нам из латинского языка. Оно так и переводится – «семья». На Руси в древности у людей фамилии не было, только имена. Иван, Петр, Анна, Нина. Но людей было много, а имен недостаточно. И они часто совпадали. Тогда придумали отчество, то есть называли еще по отцу.
0: Это как?
3: Ну вот тебя зовут Нина. Ты моя дочь, то есть Виктора. Если бы мы жили в каком-нибудь 15 веке, тебя бы называли Нина Викторова дочь.
0: Ой, это уже похоже на фамилию.
3: Да, многие первые русские фамилии такими и были. Семья Ивана – Ивановы, Петра – Петровы.
0: Но мы ведь не Викторовы.
3: Потому что для образования фамилии использовали еще прозвища. Сначала долгое время их получали только богатые и знатные люди. Например, по названию городов, где они жили. Новгородский, Тверской. А когда фамилии появились и у простых людей, их могли называть по профессии. Например, семья Кузнеца – Кузнецовы.
0: А мы что? Семья бабки какой-то, если мы Бабковы?
3: Ну, бабушки в любой семье есть. А о происхождении нашей фамилии есть такая семейная легенда. Все наши прадеды по линии моего отца во многих поколениях были кузнецами. А когда кузнец подковывает лошадь, он держит ее чуть выше копыта. И эта часть ноги называется как раз «бабка». Видимо, Кузнецовых тогда было много. Вот наши деды и назвались Бабковыми.
0: Это они классно придумали. Бабковы – редкая фамилия.
2: Папа знает.

0: Казак ФМ. Анекдот от Трегубыча.
1: Стоит мужик на остановке, ну, с работы домой едет. И мимо него в этот момент пробегает какой-то другой мужичок. Подбегает к нему, щелкает его по носу и говорит: «Дурачок!» И побежал дальше. Мужик думает: «Тю, странно, какая-то ерундятина непонятная». На следующий день ситуация повторяется. Он себе стоит, пробегает мимо мужичок, щелкает его по носу и говорит: «Дурачок!» И побежал дальше. Мужик думает: «Да что такое-то? Непонятность какая-то». И весь день ходит, думает об этой ситуации. Что это за история? Жена говорит: «Ты что такой задумчивый?» Он говорит: «Да ты представляешь, стою на остановке, подбегает какой-то мужик, по носу меня щелкнул, говорит: «Дурачок!» и побежал». Жена говорит: «Тю, странный какой-то действительно. Что это за история?» «Да ты забегай, не бери в голову, ничего страшного». На следующий день мужичок опять стоит на остановке, мимо пробегает этот самый, щелкает его по носу и говорит: «И я беда».
0: Для соседа. Это всегда пожалуйста. Песня для соседа на Казак ФМ.

0: станции. 105.2 FM в Краснодаре. Включай.
1: Всем привет, я Руслан Олехно. Слушайте мои песни на радио «Казак-ФМ».

Как часто вижу я сон, мой удивительный сон, в котором осень нам танцует вальс бастон.

0: как часто вижу я сон, мой удивительный сон, в котором осень нам танцует вальс. Бастон.
1: Радио «Казак ФМ» представляет. Что русскому человеку для хорошей жизни надо? Участок земли родной, да сосед толковый. Только наши соседи покупают дополнительную машину, чтобы занимать ею парковочное место для основной машины. Это у наших соседей. В телефонной книге мы записаны не просто по имени, а с приставкой «сосед». И они у нас тоже. И все же это хорошо, когда есть такие два соседа.
2: Ба-ба-ба!

0: Русланчик, а ты можешь сегодня вечером перфоратор включить?
1: Так я же это, ремонт доделал уже, Петрович.
0: Эй, плохо, я под него уже привык засыпать. Без него не получается.
1: Но я тебе его отдам.
0: Хорошо, давай.

0: просто шутка.
1: Радио «Казак ФМ» представляет, что русскому человеку для хорошей жизни надо. Участок земли родной, да сосед толковый. Только наши соседи могут знать курс лечения лучше профильного врача. Это наши соседи, вместо того, чтобы убрать за своей собакой на прогулке, с актерским профессионализмом делают вид, что это так и было. И все же это хорошо, когда есть такие два соседа.

0: Русланчик, а ты смотришь прогноз погоды?
1: Не, Петрович, я не верю в экстрасенсорные способности.
0: Ой, во что ты веришь вообще, Русланчик?

0: муж бреется в ванной и ругается.
1: Ну что за идиот? Ну купил новую бритву, поверил рекламе, а она тупая, не бреет нифига.
0: Голос жены из комнаты. Странно. А линолеум она хорошо резала.
2: Шутки, прибаутки. В дороге радио настрой. И по пути Казак-ФМ с тобой. Казак-ФМ.

0: почему Земля круглая? А почему кошки говорят мяу?
1: Ну...
0: А почему у людей нет хвоста?
1: Дочь, спроси у папы. Папа знает.
2: Папа знает. На Казак-ФМ.
0: Папа, пчела! Пчела хочет съесть мой арбуз. И меня.
3: Дочь, спокойно, перестань махать руками. Это не пчела, а, скорее всего, оса. И размахивая руками, ты только спровоцируешь ее напасть.
0: Разве пчелы и осы не одинаковые?
3: Они очень похожи друг на друга, это правда. Но пчелы арбузы не едят. Они едят пыльцу, нектар и мед. Значит, это оса. Осы очень прожорливые и чаще всего летят к человеку как раз из-за еды. Они издалека чувствуют сахар. И особенно любят арбузы и дыни, и шашлык.
0: И она потом что, из шашлыка мед, что ли, сделает?
3: Нет, мед делают только пчелы из нектара.
0: Зачем тогда нужны осы, если есть пчелы?
3: Осы не делают мед, но важны для окружающей среды. Эти хищники контролируют число насекомых-вредителей, таких как тля и многие гусеницы. Пчела, ужалив, вскоре умрет, потому что ее жало напоминает гарпун и остается в жертве, а оса способна жалить многократно.
0: Как ты их отличаешь? Пчел от ос?
3: Посмотри, у осы обтекаемое, гладкое и вытянутое тело. Пчелы же более круглые, их тельце покрыто множеством волосков. Иногда с осами путают еще шмелей, но они намного крупнее своих собратьев и еще пушистее, чем пчелы. Шмели более миролюбивы и кусаются только в крайних случаях, например, когда защищают свое гнездо.
0: Ты, папочка, прямо как шмель. Большой, добрый и мохнатый.
2: Папа знает.

0: на Казак ФМ. Анекдот от Трегубыча.
1: Похоронил, значит, Гришка тещу свою. Ну, идет себе с кладбища. И тут, возле одного из домов, кирпич прямо на голову ему. Бабах! Ну, хорошо, он отскочить успел. Смотрит, значит, на этот кирпич, потом голову наверх поднимает и говорит: «А я смотрю, мама, вы уже добрались».
0: Для соседа это всегда «Пожалуйста». Песня для соседа на Казак ФМ.

сотни народов, и у каждого своя музыка, в которой живет душа. Душа народа. Армянский дыхол – это барабан, традиционный музыкальный инструмент. Ему много веков. За прошедшие столетия он не только не забылся, но и широко используется в настоящее время. Дыхол можно услышать на семейных торжествах, в ансамбле с зурнами, на шествиях, танцах, а также в армянской церкви. Основа инструмента – цилиндр. Он украшается небольшими бубенчиками. Мембраны могут быть только с одной или с обеих сторон. Если с обеих, то их натягивают веревочной обвязкой. От того, как это сделать, зависит правильное звучание. Барабан ставится между колен или на бедро и придерживается рукой. Играют на инструменте пальцами или ладонями, но иногда и палочками. В зависимости от силы и места удара изменяется тембр и громкость барабана. Одно из первых предназначений армянского дыхола была игра перед военными походами. Сегодня его звучание может воодушевлять в мирной жизни. Современная музыка, душевная и веселая, заставляет грустить или танцевать. В руках мастера дыхол может рассказывать самые разные истории, но не позволяет забыть о силе, мудрости и уникальной культуре армянского народа, душой которой остается дыхол.

0: Как же поют земляки! Эх, знай наших!
1: Здравствуйте, дорогие друзья!
2: Вас приветствует хоровая группа Кубанской казачьей вольницы.
3: Мы рады дарить вам свои...

0: Лодка ярко солнечной весной. Нету силы, как охота, просто встретиться с тобой.
1: Позабыть тревог, невзгоды, окунуться в мир любви.
0: Это все мечты солдата, напиши мне, напиши. Это все мечты солдата.

0: Дорогие кубанцы, вас приветствует ансамбль казачьей песни «Криница».
1: Слушайте наши песни на радио «Казах-ФМ».

0: Казак FM.
1: Друзья, продолжается наша программа. Вижу, что перекликаетесь. Это приятно. Илья написал. Владимир на связи. Я сначала Илья не поняла. Думаю, Илья, Владимир. Да, это же наш город Владимир. Привет. Привет вам. Пенза и Владимир отметились. Это приятно. Андрей Анатольевич из Усть-Лабинска дозвонился в нашу программу. Вас приветствую. Говорю вам добрый вечер.
2: Добрый вечер, Виктория Валерьевна. Прошу поздравить нашего почетного жителя и праздничного жителя.
1: Ой, как плохо. Ах, как мы переживали с Андреем Анатольевичем. Петр Иванович Солдатов посвятил почти 30 лет сельскому хозяйству. Замечательный товарищ, замечательный друг. Он, по-моему, как я поняла, Андрей Анатольевич пытался рассказать мне, заслуженный гражданин, почетный гражданин города Усть-Лабинск. Мы поздравляем вас сегодня с днем рождения. Спасибо Андрею Анатольевичу, рассказал о таком славном человеке. Прежде всего, оптимизма не терять, бодрость и все это сил вам, потому что хорошее настроение – это всегда равно крепкое здоровье. Но, во всяком случае, мы в это верим. Веры, надежды, любви, успехов во всех начинаниях. За что бы ни взялись, пусть это вам будет в радости, удача и везение будут с вами. Долгих-долгих счастливых вам лет.

0: Штучки на Казак-ФМ.
1: Продолжается наша программа. Дозванивайтесь. Линия свободна. +7 928 401 20 20. Не давайте ведущий скучать. Пишите в Макс. Перекликайтесь, кто с нами. А, Лариса Ашбаева, слушаем вас. Всем привет, кто меня знает родным. Доброго вечера, Ларисочка, и вам, Москва, Московская область. Приветствуем и вас в нашей перекличке. Здравствуйте. Сестра Надежда поздравляет с юбилейным днем рождения сестренку Татьяну Ивановну Кухта. Дорогая, с юбилеем. 55 лет – это очень-очень круто. Это сразу две пятерки. Пусть жизнь поставит тебе еще много-много отличных оценок. Пусть дела всегда ладятся, здоровье никогда не подводит. Рядом будут родные, любимые люди и самые добрые друзья. Счастья тебе, моя дорогая, с днем рождения. Присоединяются к поздравлениям зять Армен, племянники Егор, Даниил, Макар, Анастасия, весело вам, да? Привет отправляется в Краснодар из села Михайловское. Друзья, ну еще раз, конечно, Андрей Анатольевич, очень обидно, так плохая была связь. Петра Ивановича поприветствуем. Знаю, что на юбилейном дне рождения Петр Иванович вас поздравлял ансамбль «Хмель». А давайте послушаем «Печки, лавочки». Вечер на Казак-ФМ продолжается. +7 928 401 20 20. И пишите, можете писать на варенье. Вареник собачка казак.фм.

0: Вареники на Казак ФМ.
1: На Казак ФМ в эфире программа «Варенички». Читаю ваши сообщения. Из Гиагинской доброго вечера желают Валентина и Александр. Любимая радиостанция, все друзья, жители станицы и, конечно, кто в компании радио «Казак ФМ». Хорошей недели, добрых, приятных эфиров. Спасибо. Тепла и уюта в каждом доме и каждой душе. Потому что похолодало, ветерок даже днем ходит. Одевайтесь уже теплее, берегите себя, мои дорогие. А мы сегодня заготовили на зиму борщевую приправку. Ужинаем пельмени у нас с настроением с вами. Спасибо за песни, обнимаем и любви желаем. Послушайте, вы мне напомнили сегодня. Это дочь с иронией вчера говорит папе. Ну, представляешь, наша мама что мне говорит? Придумала еще тут, нос у нее потек в начале сентября, как будто это от этого зависит. Но я, конечно, пошумела. Говорю, да что-то такое. Еще не началось, хотя, да, друзья, уже началось. Прохладно. Еще в ночь вчера, как дал такой настоящий ливень. И уже не тот самый через горячий воздух, да, как это бывает летом. А вот именно такой осенний. Но, между прочим, осень настолько не обделена любовью. Мне кажется, так многие обожают. Просто это межсезонье, именно золотую осень, что мы с прекрасными чувствами в душе ее встречаем. Добрый вечер всем. Жду ваших звонков. +7 928 401 2020. И пишите в Макс, как настроение, чем занимаетесь. Шаповаловы, молодцы.

0: Прокуратура, полиция, Центральный банк, администрация Краснодарского края предупреждают. Вам звонят и под любым предлогом просят назвать данные банковских карт или код из СМС для доступа к вашему личному кабинету на портале госуслуги, подтвердить ваши персональные данные. Знайте, это мошенники. Их цель одна – завладеть вашими деньгами и информацией. Представители администрации, банковской системы и силовых структур никогда не запрашивают конфиденциальные данные по телефону. Единственное правильное действие – положить трубку. Без разговоров. Кладите трубку.
1: Будьте здоровы! Друзья, 8 сентября в 11:45 в проекте «Будьте здоровы» поговорим про те уникальные и высокотехнологичные операции на сосудах, которые проводят наши кубанские врачи. Гостем программы станет известный ангиохирург, доктор медицинских наук, заведующий первым отделением сосудистой хирургии Краевой клинической больницы номер 1 Роман Виноградов. 8 сентября, 11:45. Не пропустите. Будьте здоровы!
2: Вареночки! Вареночки! На Казак-ФМ!
3: Ярослав пишет: «Добрый вечер, Виктория, хорошего вам вечера и приподнятого настроения». Спасибо, не оставляйте тут в одиночестве. Прям думаю, где вы, дорогие любимые радиослушатели. Поздравляю с завтрашними именинами любимую свою жену Наташу Морозову. Дорогая моя, ты не только моя жена, но и мой лучший друг, моя поддержка, опора и моя любовь. Здоровья тебе и благополучия. Я очень люблю тебя. Муж Владимир Морозов из Выселок. Ой, как это приятно. Между прочим, сегодня готовила на выходные уже субботние программы. И вот стала по-доброму удивляться. Письма мужчины своим любимым прямо пишут. И солнце-то мое ясное, самое прекрасное. Это так здорово, это так хорошо, когда взял ручку, написал вот ведущий: «Виктория, здрасте, как я свое солнце ненаглядное люблю. А я-то с какой любовью читаю ваши письма и радуюсь, что любовь царит все равно в мире. Царит, и вот по-другому невозможно». Можно. Сережа из Абрау-Дюрсо еще в пятницу просил вам привет передать Клавдия Григорьевна Меренкова. И сказал, что песня «Донские казаки» очень будет вам по душе. Ну, поскольку жду ваших звонков, давайте послушаем «Донские казаки» от бабкиных внуков. А вы дозваниваетесь +7 928 401 2020. Дозвониться очень даже можно. Жду.

0: Яночки на Казак-ФМ.
1: Друзья, ну смотрю, вот привет из Джубги. Маргоха выслала. Всем хорошего и доброго вечера. Ну, не подписались. Давайте послушаем, кто дозвонился. Здравствуйте, откуда вы, как зовут вас? Алло.
2: Добрый вечер, Якуля. Это Ажбаева Лариса.
1: Очень приятно, Ларис. Молодец, что позвонила.
2: Вам же скучно.
1: Да, конечно, без вас, да.
2: А мне сейчас делать нечего. Я ужин приготовила, грибы, овощное рагу сделала. Вот.
1: Молодец. Лариса, какую песню возьмем для вашей душеньки?
2: Для душеньки хорошую какую-нибудь.
1: Ну,
2: здоровья, Викулечка. Люблю вас, уважаю. Радио, в общем, без вас не могу жить, как говорится. Ох.
1: Лариса, вот что я вам сейчас скажу. Я, между прочим, думала, вот дозвонилась бы Лариса, потом думаю, ну, дозвониться, не дозвониться. Ассоциируйтесь вы у меня с одной вещичкой. Помните, как вы писали? Ох, с виноградом, мой, сколько винограда. Это мы сейчас его обрезаем, собираем, а потом будем делать венцо. Ларис, я прям хотела для вас лично, когда вы перекликнулись, весну красного виноград поставить, думаю, многие с удовольствием девчонкам из этой группы подпоют, и я тоже, а может и припляшем еще. Спасибо, что позвонила, было здорово пообщаться.

0: ZAKFM.
1: Ну вот, Ессентуки. Иван пишет: привет, казачок, в перекличку привет из города-курорта Ессентуки. И вам огромный, Иван, привет, молодец, молодец, откликнулся, ну пусть к концу программы. Замечательно. Зонтик пишет: ой, люблю песню про виноград. Будем под нее наш виноград теперь собирать. Скоро снимем видео для семейного дневника. Ой, да, обязательно, обязательно и нам покажете. Еще видела от Анастасии Морозовой. Большой привет, спасибо большое вам за вашу ценную работу. Дай бог здоровья, счастья, мира и добра. Настя, всегда рада. Но теперь, благодаря вашей семье, знаю, какой жаркий день ждет завтра всех Наташ. И нас тоже будем поздравлять вас, дорогие Наташи. Какое имя прекрасное. Боже, у этого имени, как и многих, как у практически всех времен, нет времени, понимаете? Называют и называют, и снова называют деток так. Мне очень нравится Наталья, Наталья. Елена из Бузиновской, здравствуйте.
2: Здравствуйте, Виктория. Я хочу передать привет своим соседям Щербак Ольге Александровне и Щербак Никите Владимировне за то, что они у меня прекрасные соседи, очень замечательные, зашибительные. И пусть у них все будет хорошо, это сын и мама. Я хочу их поздравить.
1: С осенью.
2: Самое наилучшее. И давайте, Виктория, можете песню поставить «Судьба, разбитая в дугу», «Ноговицы», если у вас есть эта песня?
1: Ох, нет, этой песни, Леночка. Ну, я подобрала «Привет, малыш» от Ирины Круг и Алексея Брянцева. Я думаю, вы сказали такое, что-нибудь легкое навеет. Навеет радость, небольшую грусть. И, как вы сказали, шансон. Ну, давайте послушаем шансон. Друзья, ну что, неделя наша разбегается. Думаю, завтра будет повеселее. Хотя и мне не пришлось сегодня с вами скучать, поддерживали вашими сообщениями. Благодарю всех. Пенза, Владимир, Москва, Ставрополье, привет. Привет в Ессентуках. Иван, вам огромный привет передаю. Хорошей недели, всего самого доброго, доброго продолжения этого вечера, надеюсь, в компании КазакФМ, да как хотите. Присоединяйтесь завтра к Варенчикам и в 12, и в 20 часов. Пока-пока, всего доброго, с вами была ваша Виктория Никитюк. Целую, пока.

Apakah

0: Доктор, представляете, я не сплю уже которую неделю. Мне каждую ночь снится один и тот же кошмар. Снится, что моя свекровь идет ко мне с крокодилом на поводке. Вы представьте! Вы представьте эту зверюгу, вот эти вот маленькие злые глазки, вот этот звериный оскал, вот эти вот зубища огромные. Представили? Да. Страшно? Да. Вот. А я вам еще крокодила не описала.
1: Шутки.

0: Казак ФМ. Анекдот от Трегубыча.
1: Муж с женой собираются в клуб на танцы. Она, как обычно, часа три собирается, все платья перемерила, выбрала, наконец, гуль какую-то навертела и говорит: «Ну все, вот теперь я готова, можно идти».
2: Он говорит: «Так ты же не накрасилась».
1: «Ой, ничего страшного».
2: «Ну, как сказать, милая, это тебе так кажется».
0: Для соседа. Это всегда пожалуйста. Песня для соседа на Казак-ФМ.

0: Ой, да как же поют земляки! Эх, знай наших!
1: Любимые кубанцы, я Раиса Гончарова, ансамбль «Родник». Желаем вам хорошего настроения. Пойте вместе с нами.

0: как же поют земляки! Эх, знай наших! Казак ФМ.
1: Радиоканал «Казак ФМ» зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-90756 от 4 февраля 2026 года. Категория информационной продукции для лиц старше 16 лет.
0: Хорошо-то как! Как?

Всем привет! С вами на радио «Казак ФМ» Елена Филатова. Дорогие мои радиослушатели, я желаю вам отличного настроения, казачьей бодрости и крепкого здоровья. Живите, любите и слушайте «Казак ФМ».

0: 103.1 FM в Приморско-Ахтарске. Включай!
1: Горы, горизонт, степи дует ледяной.

0: ты герой.
1: Для соседа. Это всегда пожалуйста. Песня для соседа на Казак-ФМ.

0: наши поют, земляки. Эх, знай наших.
1: Кубанский казачий хор желает всем слушателям радио «Казак-ФМ» душевного тепла, мира, добра, счастья. Люба, земляки!

Казак ФМ. Радиоканал «Казак ФМ» зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-90756 от 4 февраля 2026 года. Категория информационной продукции для лиц старше 16.